Анадырь 18-19 июля примет участников форума «Берингов пролив» в программе «Экстремальные заплывы, забеги, экскурсии, встречи с путешественниками и большая городская программа». Это, например, выставка техники, аттракционы, концерт, кулинарный праздник и чаепитие. События для зрителей старше 6 лет. Российские банки стали чаще одобрять кредиты. Как пишет «Известия», доля положительных решений с начала года выросла до 25%. Это связано со снижением ключевой ставки и постепенным удешевлением заемов. Специалисты отмечают, что потребность людей в кредитах остается высокой. Дополнительным стимулятором стал рост интереса россиян к рефинансированию. Многие заемщики объединяют несколько кредитов или переоформляют их по более низким ставкам. В Ливии впервые за 16 лет политического кризиса назначили дату единых выборов. Голосование за президента и парламент пройдет 17 февраля следующего года, пишет ТАСС. Соглашение об этом ратифицировали Палата представителей на Востоке и Высший государственный совет на западе страны. Стороны договорились провести выборы по правилам комитета 6+6, которые разработали еще в 2023 году. И в завершении выпуска в зоосаде Великом Устюге появились на свет три олененка. Как рассказала гендиректор организации Светлана Акулова, малыши активно осваивают вольер, делают первые шаги и учатся общаться друг с другом, пишет РИА Новости. Сотрудники обеспечивают им полный уход и следят за развитием, пока основу рациона составляет материнское молоко. Детеныши живут в общей группе, что помогает социализация. Они принимают навыки у взрослых и привыкают к поведению в стаде. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!

Добрый пятничный привет всем, друзья. Мот утверждает, что случайности не случайны, и я полностью с ним согласна. Хоть я и не суеверный человек, но в знаки судьбы верю время от времени. Поэтому желаю всем сегодня только приятных знаков и случайностей. А теперь давайте сверим часы, друзья, на моих студийных 12.07. Сегодня 19 июня, пятница. С вами Ксения Волкова, и мы начинаем музыкальный блок хитов и программа о самом интересном и полезном. Поехали!

0: Play.
1: А знаете ли вы?
2: Коровы – это не просто оживательные конвейеры. Они умеют тонко настраивать свое меню по погоде. В жаркий день они предпочитают молодые листочки и сочные травы с высоким содержанием воды. Перед дождем или в холод переходят на более грубые, богатые клетчаткой растения и сена. Причем они выбирают не любые, а те, у которых выше питательная ценность на грамм сухого веса. То есть корова действует как настройщик. Больше воды – значит жарко. Больше волокон – значит надо запастись энергией перед непогодой. Это не сознательное решение, конечно, а результат взаимодействия вкусовых рецепторов и гормонов. Но выглядит так, будто у буренки есть встроенный метеоконкулятор. Если когда-нибудь ваша корова откажется от клевера и уйдет на жесткий корм, проверяйте прогноз. Возможно, через день начнется шторм.
1: Теперь буду знать.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94

Послушала я этот трек и подумала, вот бы наши синоптики работали так же, как группа «Дискотека Авария». Позвонил на радио, заказал солнце и никаких тебе дождей и грозовых предупреждений на выходные. Но реальность, увы, голосом Кристины Арбака это не разговаривает. Сегодня за нашими окнами похолодало, всего лишь плюс 8, а ощущается как 5. И порывы 7 метров в секунду холодного ветра. Хотя написано «южный», но не знаю, мне показалось, что он северный на самом деле. Вот. Но бывает, что не только погода меняется за секунды, но и в отношениях случаются резкие похолодания. Группа Soul of Rye знает, как ставить точки, если согреться не получается.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифление, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшорт можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Друзья, группа «Хлеб» подкинула нам варианты, как провести эти выходные вкусно и весело. Надо, конечно, ловить момент, пока комары еще не очухались. А даже если погоды не будет, ну, мало ли, она у нас капризная, меняется постоянно. То для, я думаю, что для нас, для северных людей, это не проблема. У меня как-то было такое, что мы жарили шашлыки в феврале в погоду минус 40, представляете? Конечно, последняя партия прожарилась плохо, но нам уже было все равно, потому что было весело, здорово и вообще время провели замечательно. И наш, кстати, следующий исполнитель не отстает. Вот вам еще один сценарий на следующие пару дней, как можно их провести. Андрей Губин, который знает толк в танцах. Можно танцевать и есть шашлыки, почему бы и нет?
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим куриную грудку. Она любима многими, полезна, содержит мало жира, готовится быстро и получается очень вкусно, если подойти к делу правильно. Главное – не передержать филе на сковороде, в духовке или при варке, иначе оно станет сухим и невыразительным на вкус. Предлагаю сегодня рецепт фаршированного филе. Это блюдо удобно тем, что вы сразу получаете и горячее, и гарнир, при этом потратив совсем немного времени на предварительную подготовку, после чего останется только отправить блюдо в духовку. Сочетание ингредиентов беспроигрышное, а сыр придаст блюду дополнительную пикантность. Что же нам понадобится? 2 половинки куриной грудки, 200 граммов твердого сыра, 3 столовых ложки сметаны, 3 зубчика чеснока, 4 веточки укропа, 150 граммов спелых помидоров, растительное масло, соль и свежий молотый перец по вкусу. Как готовим? Сразу разогреем духовку до 180 градусов. Приготовим соус. Очистим чеснок и мелко нарежем. Порубим укроп. Теперь смешаем сметану с чесноком, укропом, солим по вкусу. На курином филе острым ножом сделаем глубокие поперечные надрезы. Перчим и солим, можно смазать растительным маслом. Помидор нарежем кружочками, сыр тоненькими ломтиками. Каждый разрез в курином филе вставляем по одному ломтику сыра и помидора. Они должны наполовину входить в грудку, а наполовину выступать наверх. Заворачиваем заготовки в фольгу и запекаем в духовке 30 минут. За 5 минут до окончания готовки развернем фольгу, чтобы грудка зарумянилась. Вот и все. Фаршированная куриная грудка готова. Нарежьте порционно и подавайте с соусом. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

Вот так бывает, что чувства угасают, и люди буквально замерзают в личных обидах. Но это не наш сценарий. Сегодня мы точно не замерзнем на очереди, потому что Галина Тагрина с теплой, веселой композицией о чукотских традициях. Джаз Дорен подарит нам аромат лаванды, и Робин Шульц вместе с Франческой Яйцем споют о любви. А я ухожу на короткий перерыв. Оставайтесь с нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак палим тэлхэд гурпангэл тэгэмэн анамглаа ул өвнгийн напинилгүүд. Аттайолкин атуат гэпгэрэлэн гувралэ тэйм Минкре анамглаа уркэд администрацияй по вывынымным кэнэ Юра наринай памгонгэна Енэпгэрэлэн тэ нирэклэ кэнэ Аннанмэлгэн контейнер тэн камакон асхэн кэн тэлэнэн тэм Нун леврау таклик кин мнгит кин мроха контейнер тем гатаран тайкис хма тайкин вете мскольхи комплекс инг ама гыткан пта еуни сикин гурас эте гэрэлсин эте нирэклик кин мнгит кин мроха контейнер те га кимет ама синит кин авте гилиул инн ама таран тайкис хта галя фабрика кин предприятия кин курат инг ама Твер тайгатте компания кена Берингов пролив. Рахарау йотте ветчевесинисет интернет я кена Берингован как нерепаткатейкен нет мутинесек. Нине нанумышауркат компания по Ростелеком. Ненарасаухенинкуна. Теннэнгэл атвагэна карэвэлэнэ вэчэвэлсэнгэлсэн интернет яакэна ар алуэн рэтэйкэн гэвэтэ мэнкэ мэлэн аргэнэн ратва ам акватэнгэг атвата гатамэнгэл ма Чукотка карэ мэсэрэнгэц сервэстэ спутник КПМ. Каралсин кас вывэнэмэн ма Чукотка кам ашва рэцэнгэт ахэнлэвэлэк вэргэтэм Рерскаун вете депутата округа кина дума кин ветчу гесилин перен вете мюсертенмас на альвар рацин альварен альнет ванкарема канер кин кама раркай пиака вин кининенсел уитл на департамента экономики Евгения Дмитриева гатвуся на депутате тен киуит кинет пынгэлтэм Нараны рысхау вирегун гумгонгна таахимли вилиюл ата нерент аратвиюн атлингиткус утерти вилиюкин ата аттайолкаак вапы айни ищен. Гелиткул Чукотка кен эрмелтетл оген альсин ата дальневосточный конкурс ака тэнмас огесилин ат наматвавар гата Таминга конкурса ка гэсээке үлэнэд кликкэн мэнгэдкэн нанмэлгэн гэлэдкүүл ата мэнгэдкэн нэр опарвэл гэвэл ата нэг ама гэлэн кэна гэвэл ата амгрот кэна айгэск регион кэна ата номинация к мэнгэ мэлтнэл ухэна радиона Мурзина Неракаван вэка Степана Шай Шайдуров номинация к Аннан Валет на Матвавауэргэте Тэлинкина Нирэкаву Гилиус это Екатерина Данилова Бурятия кенэнкама Мургин Нутэтумган Виолетта Долганская нкама Лимни Нирака команда Килит Куль это округа кен Нирэкаван выперез угатвалена тэнкама Мрокаван выперез ом Минкре нанамгэлаваркэна председателя регионкина отделения кен ассамблеи народов России Нина Терлецкая конкурсаль ананкалроунэт минки мэлэ ли нэлэхэнэтэ историят муракваратэна эрмэлтэтлэт нэрэйнэн кэвэунэт кон асхэнкаука нэрэй илхэк. Анканай бутаплэткуркэн атау нанамлэгэс атагэнэтэ.
2: Радио.

Всем привет, друзья! Ксения Волкова с вами, 13.08 на студийных. Сегодня пятница, 19 июня в календаре, кстати, Всемирный день неспешной прогулки. Если вдруг вы на работу опоздали, скажите, что отмечаете этот день. Ведь прогулки любые буквально полезны для продуктивности и вообще общего здоровья. Я бы, честно, этот праздник отмечала все лето. А мы неспешно продолжаем этот час, торопиться некуда, время законного обеденного перерыва подошло, так что отдыхаем. В этом часе, как всегда, нас ждет классный плейлист, и поиграем. Я проведу викторину «Езда по правилам» в ближайшие 30 минут, так что не пропустите. Напоминаю, номер телефона 20620, так что вспоминайте правила дорожного движения, и я очень жду ваших звонков.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте дезинформации, когда новая информация после события переписывает ваши воспоминания, как будто вы сами этого не заметили. Вы были на концерте. Помните, как артист вышел в красной рубашке, спел три песни подряд, и в зале было тихо. А через неделю друг говорит: «Ну и шум был, когда он вышел в черном». Вы сначала возражаете, но потом ловите себя на мысли: «А может, и правда был шум, и черная рубашка? Кажется, да». Хотя ничего этого не было, просто чужие слова встроились в вашу память, как настоящие кадры. Тоже в быту. Вы уверены, что положили ключи на стол. Но сосед говорит: «Ты же оставил их у входа». И вы начинаете сомневаться, хотя точно помнили стол. А через час находите ключи именно там, но уже не уверены. А может, я их переложил и забыл? Мозг здесь не предатель, он просто гибкий. Воспоминания у нас не как видео в архиве, они пересоздаются каждый раз при вспоминании. Если в этот момент поступает новая деталь, мозг легко вплетает ее в картину, чтобы сделать историю цельной, даже если она чужая. Но вот вам совет на день. Если после чьих-то слов вы вдруг вспоминаете новую деталь, то спросите себя: «Это я видел сам или услышал потом?» Не для сомнений, а для честности. Иногда достаточно одного вопроса, чтобы отделить свое воспоминание от чужого рассказа. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет, чтобы ваша история была логичной, даже если для этого приходится немного ее переписать.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Ну что ж, друзья, начинаем сегодня нашу викторину. Будем разбираться сегодня не в дорожных ситуациях, а в тонкостях строения автомобиля. И делать это будем вместе с Мариной. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Великолепно.
1: Отлично. Пятница же, конечно, завтра выходные. Выспимся, отдохнем, нагуляемся, если погода позволит. Ну что ж, не испугались вы сегодняшнего вопроса?
2: Да нет, не испугалась, но до конца, правда, не уверена.
1: Я, если честно, когда... Ну, я же пешеход, признаюсь, поэтому я, когда его прочитала, я полезла гуглить. Ну что ж, давайте прочитаем вопрос для наших радиослушателей. Сегодня он такой. Удалил катализатор, будет ли штраф? Разрешена ли эксплуатация легкового автомобиля с удаленным каталитическим нейтрализатором обработанных газов? Варианты ответов. Первый. Разрешена. Второй вариант. Разрешена, если внесены изменения в программу управления подачи топлива и уровень выбросов не превышает нормы Евро-2. И третий вариант – запрещена. Как вы считаете?
2: Я считаю, запрещена.
1: Почему?
2: Ну, еще склоняюсь ко второму, потому что правила меняются. Ну, почему? Потому что это напрямую зависит от чистки от выхлопных газов, и скорее всего, нельзя точно.
1: Ну хорошо, давайте, ваш ответ принимается. Вообще,
2: троечка.
1: Да, да, потому что психологи говорят, самый первый ответ, он, как обычно, самый верный, самый правильный. Ну давайте разбираться. Итак, пункт 8.2 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не разрешает эксплуатировать транспортное средство с некомплектной системой выпуска отработанных газов, которые в частности относятся и каталитический нейтрализатор. Так что вы абсолютно правы, и это сегодня
2: ура!
1: Для вас. Поздравляю вас! Да, вы выиграли 20 литров бензина. И, кстати, вот еще такая пометочка такая. Ответственность за нарушение предусмотрена частью 1, части 12.5 КОАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Ну что ж, поздравляю вас еще раз. Будут ли какие-то приветы, пожелания?
2: Спасибо. Да, передаю радио Пурге привет огромный.
1: Спасибо.
2: За ваши прекрасные вот такие...
1: Спасибо вам большое, вам тоже от всего нашего коллектива огромный привет. Ну что ж, друзья, это была Марина, сегодня она победила, так что играете в нашу викторину, выигрывайте, вспоминайте правила дорожного движения и помните, что правила дорожного движения – это ваша безопасность.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мыши. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Друзья, это была моя Мишель, ее оверсайз курточка. Вот так бывает. Парень проявил галантность, а девушка уже мысленно примеряет его фамилию. Женская логика штука тонкая, надо быть осторожней. Герой следующей песни – настоящий эксперт в завоевании женских сердец. И считает, что если девушка кажется неприступной, то это всего лишь элемент игры. Давайте узнаем, чем эта игра закончится. Леонид Агутин.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Банкс и Теофилус Лондон показали нам всю необъятную вселенную любви в своем треке «Galaxy». Желаю вам, друзья, чтобы ваши чувства встречали только взаимность. Время бежит вперед с галактической скоростью, я бы сказала. 13:54 уже показывают студийные часы, и этому часу мы говорим пока. Но из эфира не выключаемся. На десерт у нас будет Коста Ла Коста с Ольгой Серябкиной, и Ева Польна споет, как обычно, про любовь. Ну что же, Ксения Волкова у микрофона. Встретимся совсем скоро, сразу после выпуска новостей в 14:00.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Павильон Чукотки вошел в тройку лидеров на туристическом форуме «Путешествуй». Международная выставка туриндустрии прошла на ВДНХ и собрала регионы России, представителей турбизнеса и тысячи гостей. По итогам работы площадки округ стал вторым в номинации за лучшее представление культурного кода. На стенде региона представили не только природу и маршруты, но и живую культуру. Перед гостями выступили ансамбль «Атасикун», Вера Ушолик и группа «Моложе». Посетителям рассказывали об истории и традициях коренных народов, предлагали сувениры местных мастеров и знакомились с туристическими предложениями. Большой интерес вызвали мастер-классы по национальным танцам и изготовлению украшений, а также фотозона. В итоге павильон Чукотки оказался одним из самых заметных на форуме. В России с 1 сентября вступит в силу профессиональный стандарт писателя. Как пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры, документ описывает ключевые трудовые функции. От разработки концепции и жанра до создания правки текста и его подготовки для издательства. Официально суть профессии определили как реализацию художественного замысла в литературном произведении. Инициативу ранее поддержал глава Российского книжного союза Сергей Степашин. Он отметил, что законодательно такой профессии в стране до сих пор не существовало. Россия планирует открыть во Вьетнаме центр для продвижения своих вакцин нового поколения на азиатские рынки. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости. По его словам, площадка позволит распространять препараты не только в самой стране, но и в других государствах Азии. Договоренность достигнута на переговорах с суверенным фондом Вьетнама в рамках саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Дмитриев также отметил, что стороны готовят совместные проекты в инфраструктуре, технологиях и агросекторе. И в завершении выпуска. В Крыму впервые зафиксировали появление русского осетра. Как передает Мир-24, редкую рыбу обнаружили в устье маловодной реки Феодосия. Информацию ученым Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанография передали местные жители. Специалисты подчеркнули высокую научную значимость этого случая, так как он расширяет представление о миграционных путях и местах нагула ценных видов Черного моря. Факт захода осетра позволит по-новому оценить роль крымских рек для восстановления популяции. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. С важными и интересными событиями в стране и мире вас продолжит знакомить Светлана Сторож.
0: Радио «Пурга».

0: Друзья, это была Татьяна Картукова, которая подарила нам умиротворение, тишину и синее небо в облаках в начале этого часа. Как раз отличный повод насладиться чашечкой вкусного напитка перед стартом второй половины рабочего дня. Сегодня, кстати, день наблюдения за облаками. У нас их сегодня, мне кажется, достаточно. Есть на что посозерцать. Даже туман. Я вот вижу в окно, как туман летит. Это очень редко такое случается, когда ты прям видишь туман, который летит. Ну что же, наш эфир продолжается, его не остановить, как и облака, и туман, и в следующей в плейлисте казаки, которые делают хиты.
1: Радио «Пурга».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите на похороны, а вместо тишины – музыка, танцы и даже конфетти. Никто не плачет, все улыбаются, потому что сегодня не день прощания, это день чествования жизни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто решили, если человек жил ярко, значит и уходить он должен под джаз. Речь о реальных традициях и современных практиках, от Нового Орлеана до Ганы, от Индонезии до Барселоны, где похороны превращаются в праздник, с музыкой, танцами, яркой одеждой и историями, от которых все смеются сквозь слезы. В Новом Орлеане такая церемония называется «джазовый фунерал». Процессия начинается медленно, с гимном, но как только тело предают земле, барабанщик делает паузу и запускает ритм. И тогда все, родные, друзья и прохожие, начинают танцевать. «Он любил музыку. Значит, мы играем. Не для него, а вместе с ним», — говорит один трубач. А в Гане местные мастера изготавливают гробы в форме того, что любил покойный – автомобиля, рыбы, бутылки пива или даже айфона. На похоронах их несут с гордостью, а дети бегают вокруг восхищенные. «Смерть – это не конец. Это последний подарок миру от человека», – объясняет резчик. В Бали, по традиции Нгабен, кремация – это праздник огня и танца. Огромные фигуры из бамбука, музыкальные оркестры, сотни людей в золотых одеждах. Плакать считается невежливым. Ты мешаешь душе подняться, если держишь ее слезами. И да, такие церемонии не про отрицание боли, они про освобождение от нее через радость. Рассказывают смешные истории из жизни ушедшего, надевают его любимую футболку, а иногда устраивают караоке с его гимном. Конечно, бывают моменты, которые трогают до глубины души. Вдруг кто-то начинает танцевать в одиночку, и все замолкают на секунду. Или ребенок кладет в гроб игрушку и говорит, теперь ему не будет скучно. А в одном городе в Испании даже появился обычай. После похорон все идут в бар и заказывают любимый напиток ушедшего за его счет на заранее оставленную сумму. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы выбрали, чтобы вас проводили?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Стиляга Вася разбивал сердца моментально, просто прогуливаясь по бульвару в оранжевом галстуке и бриолине. Современным парням наряжаться не обязательно. Мода сегодня, конечно, не такая эксцентричная, а вот покорять девчонок стало сложнее. Потому что кто же знает, что у нас в голове, кроме нас самих? Вот так вот, да. Айова сейчас нам споет об идеальном парне, который, видимо, все-таки знает, что в голове у нее.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню вариант десертных гренок по-французски с камамбером и вишневым соусом. Согласитесь, звучит очень вкусно. Поверьте, так оно и есть. Обязательно попробуйте. Что нам понадобится? Батон белого хлеба, в идеале тостового. 2 яйца, 400 мл молока, 100 граммов сыра камамбер, 200 граммов замороженной вишни без косточек, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 столовая ложка сахара, 2 столовых ложки сахарной пудры, щепотка соли, щепотка корицы, 1 чайная ложка цедры и сливочное масло для жарки. Приступим к приготовлению. Вишню высыпаем в сотейник и доводим до кипения на среднем огне. Если сока выделится мало, добавьте пару ложек воды. После того, как вишня закипит, добавляем в нее смесь сахара и крахмала. Хорошо перемешиваем и увариваем на медленном огне 3 минуты. После оставляем соус остывать. Далее яйца взбиваем вилкой или венчиком с молоком, пудрой, солью, корицей и апельсиновой цедрой. Хлеб нарезаем ломтиками толщиной 2 см. Каждый обмакиваем в яично-молочную смесь до полной пропитки и обжариваем на разогретой сковороде на сливочном масле с двух сторон до золотистой корочки. Далее выкладываем на каждый тост несколько кусочков камамбера и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Подаем горячими, полив вишневым соусом. Можно украсить веточками мяты. За уши вас не оттащишь, я уверена. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, за окном сегодня тоже легкие летние градусы. Но уверена, что многие сейчас вообще не обращают внимания на погоду. Взгляды наши устремлены на полки магазинов, в некоторых магазинах появились вот летние долгожданные свежести. И началось оно, овощное танго. Кортнев написал, кстати, эту песню за 15 минут, стояв в очередь за капустой. Давайте вспомним, как это было тогда, в далеких 80-х. Есть ли какие-то точки соприкосновения?

день, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана.

0: «Не учи ученого».
1: Как слушать музыку без наушников и не мешать окружающим? Ученые создали инновационную акустическую технологию, которая позволяет слушать музыку без наушников. Звук будет слышен только в строго ограниченной зоне. Современные системы направленного звука, например, акустические системы с параметрическим резонатором, имеют существенные ограничения. Такие устройства создают узкий звуковой луч, но при столкновении с поверхностями звук отражается по всему помещению, нарушая покой окружающих. Кроме того, системы плохо воспроизводят низкие частоты. Это заметно ухудшает качество прослушивания музыки с выраженными басами. Решением проблемы могут стать акустические метаповерхности — специальные материалы с тонкими структурами, управляющие звуковыми волнами. Напечатанные на 3D-принтере, они работают по принципу линзы, модулируют звуковые волны так, чтобы те сходились в центральной точке и формировали зону четкого звучания. Новая метаповерхность фокусирует звук в крошечной области диаметром чуть больше дюйма и высотой менее четверти дюйма, примерно размером с жевательную резинку. В ходе тестов микрофон фиксировал чистый, качественный звук в зоне фокусировки, но уже на расстоянии 5 см громкость падала на 50 дБ. При этом технология успешно воспроизводит частоты вплоть до 38 Гц, одного из самых низких диапазонов, который воспринимается человеческим ухом. По мнению разработчиков, технология найдет применение там, где важно приватное прослушивание — в банкоматах, билетных терминалах, торговых витринах и транспорте. Решение отличается простотой производства. Для массового выпуска достаточно 3D-принтера или пластиковой формы.
0: «Не учи ученого».

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: главный пацан нашей эстрады Вован подарил нам всем цветы. И, кстати, вчера по пути домой с работы я заметила наши чукотские скромные ромашечки на клумбах. Это может не радовать, лето все-таки наступило и вступило, так скажем, в свои права. И с букетом ромашек я перехожу в следующий час, потому что на часах уже 14:54. И жду вас там с нетерпением.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре стартовал сезон утренних зарядок на свежем воздухе. Сегодня, несмотря на туман, на верхнем стадионе собрались около 20 человек. Среди них воспитанники спортивной школы и местные жители. Занятия будут проводить с понедельника по пятницу в 7 утра. Тренеры включают в программу элементы аэробики, дыхательные упражнения и даже элементы северного многоборья. Как отметила исполняющая обязанности начальника департамента физической культуры и спорта Наталья Белоконева, возрастных ограничений нет, присоединиться может любой желающий, а в дождливую погоду зарядку переносят в закрытый зал.
2: Ежегодно у нас стало хорошей традицией летом проводить утренние зарядки, потому что погода нас не всегда может баловать и не всегда мы можем выходить гулять. Это прекрасная возможность подышать, зарядить свой организм утром на весь дальнейший рабочий день. Вот приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нам на верхней площадке футбольного поля. Мы проводим зарядки с понедельника по пятницу в 7 утра. Все желающие, пожалуйста, практикуем. У нас есть тренера, которые ведут эти зарядки. Это тренера детской спортивной школы. Вот. У нас необязательный формат. Могут приходить люди, предлагать свои упражнения, и мы с удовольствием их повторяем. Все свободно, легко, не надо напрягаться, надо просто получать позитив утренний. Я вообще зарядку делаю всегда, вот, но мне приятно, когда со мной столько много народу, и я вижу, что людям это нравится. Поэтому, конечно, у меня очень хорошее настроение. У нас приходят все, я еще раз повторяю, не обязательно бежать быстро, не обязательно делать упражнения четко, доставать до пола. Все делается с желанием, со своими возможностями, поэтому абсолютно все могут принимать в ней участие.
1: Эту традицию поддержал губернатор Владислав Кузнецов. В прошлом году он сам пришел на стадион, чтобы показать пример. В этот раз занятия планируют проводить все лето, а если позволит погода, продлят и на сентябрь. Первый корабль сезона пришел в проведение. Сухогруз «Дима» прибыл в бухту «Славянка» и стал первым судном навигации этого года. Как сообщили в администрации муниципалитета, уже сегодня его начнут разгружать в порту. На Чукотке приход такого рейса всегда воспринимают как начало большого сезона поставок. На борту 86 контейнеров и 9 единиц техники. В «Нунлигран» отправят 33 контейнера со стройматериалами для строительства спортивного зала и опорами для электросетей. Для проведения предназначены еще 53 контейнера. В них продовольствие для местных предпринимателей, материалы для птицефабрики, предприятия «Корот», а также кисломолочная и плодоовощная продукция для компании «Берингов пролив». Первый сухогруз задает темп всей навигации, поэтому его приход в районе называют по-настоящему долгожданным. Из-за осквернения мемориала в Гюмри Россия направила Армении ноту протеста. На прошлой неделе мэрия города сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории комплекса «Мать Армения», открытого еще 9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, военнослужащие 102-й российской военной базы в Гюмри сразу подключились к восстановлению мемориала. Захарова положительно оценила сообщение из Еревана о задержании человека, который предположительно и осквернил мемориал. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Прямой эфир.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами у микрофона Полина Каргина, и я сегодня не одна, я с двумя очень интересными гостями. Собственно, у нас в воскресенье, 21 июня, в России празднуют День кинологических подразделений МВД. И не просто так я об этом говорю, с этим и связан наш сегодняшний эфир. У нас в гостях сотрудник управления МВД по Чукотке, кинолог Андрей Боев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И его напарница, овчарка Пальма. Ну, она нам ничего не скажет. Вот. Друзья, у нас в телеграм-канале опубликован пост-анонс этого эфира. Вы можете писать вопросы, комментарии туда, если у вас они, собственно, возникнут. Но мы постараемся обсудить все как можно подробнее. Итак, Андрей, как вы пришли в профессию? Это была детская мечта, осознанный выбор.
2: Прежде всего, хочу присоединиться к поздравлениям. Поздравляю всех сотрудников кинологов с праздником. Желаю, прежде всего, карьерного роста и т.д. и т.п. Ну, на ответ, как я пришел на службу, он такой какой-то рассеянный. Много времени назад я служил в вооруженных силах Российской Федерации. По причинам некоторым пришлось уволиться, ну и восстановился в силовой вид именно в полицию. В 2020 году с тех пор работаю в МВД России по Чукотскому автономному округу.
1: А какое образование вообще нужно для работы на вашей должности?
2: У меня непосредственно должность офицерская, поэтому необходимо среднее специальное юридическое, насколько юридическое специальное, либо высшее образование. Есть другие должности, сержантские должности, на которых не нужно высшее образование, не обязательно.
1: А чтобы именно вот кинологом работать, такая есть специальность для обучения или это курсы?
2: Это зависит от должности. Есть должность кинолог, полицейский кинолог. Есть должность инструктора и старшего инструктора. Ну и выше значимые это начальники ЦКСов, там замы, начальники отделений. Это все принимают офицерские должности, ну, которые, на которых нужно иметь высшее образование.
1: Кстати, друзья, у нас в телеграм-канале появилась фотография нашей прекрасной гости Пальмы, и вы можете посмотреть, поулыбаться, поумиляться. И у нас, собственно, вопрос о Пальме сейчас. Как вы с ней встретились? Как она при знакомстве на вас отреагировала? И в целом, какой она была в щенячестве? Сейчас она все-таки взрослая собака.
2: Значит, было это в августе 24 года. Я специально на выделенные МВД деньги был издан приказ о покупке мною собаки. На самом деле это не очень просто было найти собаку, которая соответствует тем или иным требованиям. И пришлось мне лететь за ней в город Липецк. Там, в питомнике, который занимается непосредственно разведением именно немецких овчарок, и мы встретились с Пальмой. Пальме было 3 месяца. Да, небольшой щенок. Ну и все. С тех пор как бы она со мной живет, собакин.
1: Овчарки в 3 месяца, мне кажется, вообще больше похожи на лисят, чем на собак.
2: На волчат.
1: Ну, кстати, да, на волчат тоже. Ну, мне все-таки кажется, что на лисят больше. Такие уши. Не могу. А вот, кстати, вы говорили про требования к собакам. Каким требованиям они должны отвечать?
2: Вопрос. Требованиям в какой период возраста собаки?
1: Ну, вот при выборе, когда еще щенок.
2: Когда еще щенок? Социальность. Самое главное, чтобы она была в своей среде не на самом низком уровне. То есть подвижная, первая и так далее. Я приехал в Липецк, попросил хозяйку позвать собак. Она назвала их не по именам, там, а просто детки-детки. И выбежало целое стадо свора. Штук 8 их было. И Пальма была первая. Она бежала с Костью. Вот все, подбежала ко мне. Я сказал, что вот эту щенка я беру.
1: Я не могу, я загляделась на Пальму. Простите, она правда очень прекрасная. А был у вас в карьере случай, когда вот вы думали, что, ну, нет, все-таки кинология — это не мое? Или у вас вот есть Пальма и больше ничего не надо?
2: Иногда это случается почти каждый день. Хочется убить ее. Ну, собака, как и, наверное, человек, тем более она 2 года — это небольшой возраст для собаки. То есть собака еще не взрослая. У нее много еще щенячьего. Она играется. Иногда не слушается, но ни в коем случае не делает всяческие, как сказать, пакости. То есть не грызет, ничего, от этого мы давно уже отвыкли. Сложновато все равно. Это прогулки, это занятия с ней. Они тоже болеют, они тоже... То есть совершенно как люди ведут себя. И настроение, и без настроения. Как-то так.
1: А вот это вот поведение немного щеняческое, оно к какому возрасту должно, в принципе, пройти?
2: Я думаю, годам к 3 должны пройти эти все штуки.
1: И все, Пальма наша будет уже взрослая, такая степенная собака. А как вообще ваш типичный рабочий день выглядит?
2: Встаем, идем гулять. Одновременно двигаемся в сторону работы. Ну, собака, она кабинетная больше. Если нет вызовов, то же самое. Занимаемся в здании и на территории Ленина 25А. Я занимаюсь своей работой одновременно. Ну, так проходят дни. Если есть вызовы, соответственно, выдвигаемся в сторону совершенного преступления. И работаем по своей специфике.
1: Uh-huh. А какая специфика, собственно? Что делает, что входит в должностные обязанности Пальмы?
2: Именно Пальма входит различать один запах из миллиарда. Специфика пальменного направления — это найти запах человека. Каждый запах человека индивидуален. То есть у нас на планете около 8 миллиардов, и то есть это 8 миллиардов запахов. Допустим, в Анадыре 17 тысяч населения. По улице в данный момент прошло около 1000. Помимо этих запахов, несколько сотен, есть запахи другие окружающего мира. Кошки, собаки, птицы, другие исходящие запахи из домов, квартир. И она должна отличить один запах и найти его среди множества других и проследовать по этому пути. Угу. На самом деле сложно. В отличие от других направлений, например, по взрывчатым веществам, взрывчатым устройствам, это направление ВВ, да, собака должна заучить максимум 10-15 запахов и найти их из многих других. Да, но это одни и те же запахи. Например, это запах селитры, ну, химические составные взрывотехники, взрывных устройств. Порох, соответственно, ну, и некоторые другие. По запаху наркотических средств то же самое. 10-15 запахов. Это химическое происхождение наркотиков и растительное. Это каннабис, ну и мак. И все. По трупам есть еще такое направление. Это то же самое. 10, максимум 10 запахов. В отличие от живого человека, трупы пахнут одним и тем же запахом. То есть есть запах трупа, есть запах разложения человека, есть запах костных останков, есть запах мумии, есть запах утопленников. Там их, по-моему, меньше 10, эти запахов. Это тоже нужно заучить собаке, и все. И она их должна найти. То есть у Пальмы самая сложная ситуация.
1: Ну да, это действительно звучит сложно. Как вообще в целом можно собаку приучить именно вот к такому, к работе с поиском?
2: Ну, стараемся, работаем, нарабатываем, еще много, многое предстоит.
1: А вот что подходит, какая вещь подходит для того, чтобы собака могла взять след?
2: Любая вещь, которая пропитана запахом искомого человека. То есть это ткань, это на которой осталось там потовыделение, частицы кожи и так далее, молекулы. Этого достаточно. Кусок одежды. Угу. Можно, ну, как бы след тоже является соприкосновение руки с деревом, которое впитывает тоже запах. Чем больше объем запаха, тем проще собаке найти его.
1: А если это, например, телефон? Ну, мы же постоянно все-таки в руках держим.
2: Он тоже является, но дело в том, что пластмасса, металл, он не впитывает запах очень плохо. Поэтому вариант, что там осталось нужное количество молекул для запаха, для человека, для собаки, маловероятен. Поэтому то же самое. Финал будет не очень предсказуемый, так сказать. Угу. Может не найти.
1: А пальма, вот она, когда по следу идет, как вообще это выглядит? Она что-то вынюхивает, она ждет, когда, например, вы подойдете, или она просто мчится вперед?
2: Ну, за розыск по следу человека.
1: О, окно.
2: Он происходит таким образом. Даешь занюшку собаке, собака активно занюхивает вещь эту, и по команде «ищи», она ищет вот эту вереницу молекул, которые якобы висят над тем местом, где человек прошел. Каждой собаке нужно знать, каким образом она ведет себя. То ли она ищет, то ли она...

0: что собаки, которые работают по другим направлениям, они тоже садятся и, или вот ложатся, например, если взрывчатые вещества нашли. Хотя мифы есть, что собака начинает агрессировать, там, лаять или что-то такое. Вот что больше близко к правде?
1: Ну, это все правда. Единственное, что по направлению розыска трупов, значит, собака должна гавкать. Дело в том, что во всех других случаях, кроме, наверное, в некоторых случаях собак, во всех случаях собака применяется на поводке, на длинном поводке, то есть по розыску следа человека, по наркотическим веществам. Но по взрывоопасным веществам в некоторых случаях есть, когда собаку нужно спускать с поводка, и тогда она указывает нахождение искомого предмета звуком, то есть лаем. Но не должна прикасаться к найденному предмету, потому что произойдет детонирование и так далее. И то же самое по трупам. Собака по трупам мы выпускаем в лесополосе, либо труднодоступной для человека местности, и она находит и указывает лаем нахождение.
0: Друзья, я хочу вам сейчас немного объясниться. У нас возникают в нашем диалоге небольшие перерывы, потому что Пальма у нас ходит по студии и вообще напоминает о том, какая она прекрасная, чтобы мы на нее внимание обратили. Вот, например, она на подоконник запрыгнула передними лапами и любовалась, какой у нас вид из окна. В принципе, я ее понимаю, я абсолютно то же самое делаю каждый день. И это выглядело умилительно в нашем канале, к последнему посту в комментариях я фотографию запостила. Просто полюбуйтесь, это великолепно. И нам пришел еще вопрос от слушательницы. Скажите, пожалуйста, где проходят физические тренировки таких специальных собак? Ведь у нас в городе нет специальных тренировочных баз.
1: Ну, к сожалению, у нас в МВД еще не сформирован центр, кинологической службы. В этом году это собираются сделать, и, скорее всего, тогда будет дресс-площадка, площадка для тренировки собак, ну, и все напутствующие. А так, вообще, в других регионах существуют эти ЦКС, и там существуют дресс-площадки, где занимаются собаками. Здесь же занимаются собаки очень много мест. Это тундра необъятная наша, это город, это квартира, это работа. Можно найти места при желании.
0: Угу. Вот, собственно, Пальма у нас училась в Башкортостане. Расскажите, как по времени проходило это обучение? Что самое главное, чему, что она должна была усвоить?
1: Так точно. Обучались мы в Уфе. Не так недалеко от Уфы, 3.5 месяца, как говорил уже, направление у Пальмы, это розыск по запаху следа человека. Тренировались в населенных пунктах, на специализированных площадках и в полях, тоже необъятной Башкирии. Ну, успешно прошли курс обучения, вернулись для работы на родину.
0: Угу. А вот транспортировка такой крупной собаки, как вообще у вас проходит? Вы же в отпуск ее с собой берете, то есть нужно в самолет ее как-то загрузить. А она, ну, девочка большая. Сколько она весит?
1: 34 килограмма Пальма весит. На самолете мы летим в специализированные клетки, переноски соответствующих размеров. Летит она в багаже, в отсеке одна, то есть в дальнейшее продвижение, если в поезде, то мы выкупаем полностью купе. Сейчас это нормы такие сделали в ЖД-перевозках. То есть если ты с крупным животным, ты выкупаешь купе и свободно перемещаешься в этом купе. То есть особо сложностей нету.
0: А как вы готовитесь к перелетам? Все-таки рейса Надырь-Москва не самое легкое испытание в жизни.
1: Ну, я не знаю, собака привыкла, она, по-моему, 8 или 10 раз уже летала.
0: Ого.
1: Ей нравится, она знает, что куда-то летит. И она хорошо относится к переноске. Увидит все, у нее радость.

0: пусть куда-то летит. И встречает, в принципе, нормально. Первое время плакала, визжала, сейчас более-менее привыкла, то есть она уже знает, привыкла к этому, я не особо переживаю.
1: А вот насчет переноски, у вас она, получается, разобранная где-то лежит, и вы достаете ее только когда едете?
0: Да, разобранная переноска, она разбирается, она хранится у меня на работе на складе.
1: А дома у нее есть какой-то, ну, там, свой домик или ее домик — это кровать?
0: Нет, у нее ничего, она спит на обычном полу, ей не нужны никакие там тряпочки или жаночки. Не знаю, почему, но она не признает их.
1: Собственно, мне это интересно, потому что моя младшая собака, она только в клетке. Она вот все, клетка — это ее домик. Если мы ее ругаем, она туда прячется. Если включается пылесос, она туда прячется. И мне интересно, у таких более серьезных собак есть ли такое. А вообще у вас интересных дежурств, я так подозреваю, что было много во время совместной работы. А какое самое запоминающееся?
0: Ну, понятие дежурства у меня отсутствует, потому что мы не заступаем дежурным в какое-либо дежурство. То есть нужен просто вызов, да, сообщение в дежурную часть, и тогда оперативный дежурный звонит непосредственно кинологу, и он направляется со следственно-оперативной группой на место происшествия. То есть все закономерно, как-то так. И особо выделяющихся дежурств нету. Пришли, посмотрели и ушли. Ну, у меня с пальмы было мало вызовов, 3 вызова всего лишь. Одно из таких запоминающихся — это был угон машины в Угольных Копях, ну, когда еще существовала переправа, это зимой было. И человек этот бросил машину в районе старой свалки. Мы пришли с пальмой туда, пальма. Привезли нам перчатку, не помню, или шапку этого человека, подозреваемого. Пальма обнюхала эту шапку или перчатку и пошла по следу. Ну, прошло достаточно количество времени, я не был уверен в этом, что это именно этот след, который нужен. Пальма пошла по следу и прекратила свою работу недалеко от видеокамеры, которая находилась на гараже. Впоследствии при изъятии видео был обнаружен человек, и именно он конкретно и был угонщиком машины.
1: То есть помощница?
0: Помощь вследствие.
1: А вот насчет запахов, возвращаясь к теме, можно ли в целом объяснить слушателям, которые, ну, не видят картинку, что чувствует нос собаки? Как вот для собаки выглядит город?
0: Ну, я не собака, я не могу сказать, как она выглядит. У них обоняние намного чувствительнее, чем у человека. Одно из самых таких развитых в животном мире, потому что прежде всего это потомок волка, это хищник, и он должен работать не только ногами, но и носом, чтобы найти свою жертву и поймать ее. Поэтому собака чувствует абсолютно все. Поэтому именно этот вид животного и, наверное, выбран в качестве помощника человека по розыску. У него миллиарды этих запахов. И я уже говорил, вернусь, что она должна найти именно один из этих запахов.
1: А как вы думаете, что важнее, хозяин собаки или порода собаки и ее врожденные данные?
0: Да, наверное, это все совмещаемость 50/50. И все зависит, много зависит от собаки, еще больше, наверное, от хозяина. Может быть, наоборот. Все очень важно в этом, на этот вопрос, как бы так и ответил.
1: Я хотела бы еще вот узнать насчет защиты для служебных собак. Ну, например, там бронежилеты, насколько часто в целом, ну, при ранениях, например, есть ли скорая помощь для таких собак? Может, пальма что-то носит здесь?
0: Да нет, бронежилетов, может быть, они есть, но я не встречал этого. Значит, насчет того, что опасности, ну, По закону, одному из законов полиции, ясно сказано, что при явном обнаружении взрывчатого вещества подход туда служебной собаки, тем более сотрудника, запрещен. То есть я не буду применять собаку, если там реально лежит какая-то бомба, закладка. Я должен вызвать специализированного человека, и он уже должен работать по своей специфике.
1: Угу. А у вас в целом какая-то амуниция предусмотрена для пальмы, или все, что нужно, это поводок, шлейка?
0: Это очень много вещей, куча вещей. Все есть, и жесткие, и намордники, и жесткие ошейники. Очень много вещей, все это, в принципе, есть. Непосредственно, что необходимо, у нас все есть. Все это закупается, на все это выделяются деньги в системе МВД.
1: Угу. А, например, там, не знаю, тапочки собачьи?
0: Я думаю, что они не нужны, тапочки собачьи. Не тот уровень у нас пальмы.
1: Ну, мало ли, может, там лапки мерзнут. А я еще вот что хотела узнать. Многие же считают злыми полицейских собак. Но это не обязательно про агрессию, это про защиту даже чаще всего. Как вы понимаете, когда пальма проявляет агрессию и когда она защищается, скажем так?
0: Пальма вообще не проявляет агрессию в отношении к людям. Что-то у нее там генетически, я даже не знаю. Ну, по отношению к другим животным, она очень агрессивное животное, очень агрессивное. Но к людям у нее какой-то стопор. Все друзья, все хорошие.
1: Угу. А вот с детьми, например, она как себя ведет?
0: Ну, если в порыве игры она взрослого может прижать так клыками, ну, немножко прикусить, то с детьми она как-то по-другому, наверное, понимает, что это ребенок, она не грызет его. То есть аккуратно с ним играет. Такие случаи были. Племянник и ребенок у меня небольшой, не взрослый сын. Никаких происшествий не было.
1: У меня самая страшная была травма в детстве от игры с овчаркой. Она меня избила хвостом, потому что она очень сильно им виляла. Мне кажется, у всех детей ее так. У меня последний блок вопросов насчет собачьих увольнений и пенсии. Вот как раз вот слушательнице нам пришел вопрос, в каком возрасте такие собаки выходят на пенсию? И есть ли какие-то нормы, там, признаки здоровья, когда становится понятно, что уже пора на заслуженный отдых?
0: Понятно, с вопросом. Значит, возраст ограничения, выход на пенсию собаки, это 8 лет от момента рождения. 8 лет. Уже можно ее списывать. Значит, ну, по болезням, как и у людей, да, у нас работает ветслужба, с которой у нас составлен договор тоже с МВД. Они все это фиксируют, все болезни, и есть множество каких-то показаний, которые повлияют на списание животного. То есть есть приказ, основополагающий кинологии, и там сказано, что даже если у собаки отсутствуют два клыка, она уже не может нести службу именно вот по запаху следа человека, в который относится дисциплина как защита, и охрана подозреваемого, обвиняемого, защита сотрудника и так далее. То есть она не может нападать, да, или обороняться. Два клыка — это достаточно, чтобы списать животное. Ну, и любые, множество других заболеваний, там, сердечно-сосудочных, внутренних, наружных, там, на самом деле очень много, как и у людей.
1: А насчет психики собаки, бывает ли такое, что она встречается с чем-то в работе, и у нее ломается психика?
0: Да, некоторые случаи, вот у меня в УВЕ был случай, когда собака начала бояться звона ведра почему-то. Вот она заходит в помещение, если там будет стоять ведро, любое, пустое, наполненное жидкостью, там, она панически убегала. Эту собаку списали. Что-то с психикой, наверное, у собаки. Да, конечно, я думаю, психологические расстройства, стрессы. Это живое существо. Случается.
1: Угу. Вы и ваши коллеги забираете питомца домой после выхода на пенсию? Насколько в целом распространена эта практика в МВД?
0: Ну, на Чукотке у нас это постоянство, это практика. То есть мой предшественник, МВД-кинолог, он забрал свою собаку. На территориях, то есть в районах, тоже сотрудники забирают своих собак. Нету такого, чтобы оставляли, кому-то передавали. Такого я не слышал. Может быть, в других регионах, где, опять же, есть ЦКС, где множество собак, там, наверное, может быть, но у нас нет.
1: Есть ли что-то, что вы хотите посоветовать тем, кто планирует завести собаку, тем более немку, и тем, кто хочет стать кинологом?
0: Насчет завести собаку. Мы говорим про город Анадырь, с собакой, квартира, это не очень хорошо. Ну, и собаке там плохо, и вам будет с ней неудобно. То есть немецкая овчарка – это наиболее прямой потомок дикого животного, волка, да, и она должна жить. Чем больше свободы, тем лучше для собаки.
1: А для будущих кинологов?
0: Приходите, работайте.
1: В общем, кинологам всегда рады. И в МВД, и на радио «Пурга». На этом, собственно, у меня закончились вопросы, да и, честно говоря, не могу я больше в микрофон говорить, когда тут рядом такая прекрасная пальма разлеглась. Устала быть такой великолепной. У микрофона, собственно, была Полина Каргина и кинолог окружного управления МВД Андрей Боев. Всем спасибо, друзья. До свидания.
0: До свидания. Прямой эфир.

0: Минутка здоровья.
1: Почему попытки омолодиться могут быть опасны для здоровья? Возраст человека определяется не только цифрами в документах, но и состоянием организма. По словам директора научно-исследовательского медицинского центра геронтологии Кирилла Прощаева, молодость – это прежде всего способность организма сохранять свои функции. Сегодня существуют разные возрастные классификации. В России к молодежи относят людей до 39 лет, а по классификации Всемирной организации здравоохранения молодым считается возраст до 44 лет. Такая градация основана на физиологических особенностях организма. В молодом возрасте в организме нет признаков, характерных для старших групп. Для людей этого возраста характерны свои особенности обмена веществ и определенный уровень половых гормонов, рассказал Прощаев. По словам эксперта, в зрелом возрасте начинают проявляться изменения, которые еще не являются болезнями, но могут стать их основой в будущем. А старость связана прежде всего с постепенной потерей независимости и функциональности. При этом врач подчеркивает, попытки буквально вернуть молодость могут быть опасны. Не можем мы, женщине в 70 лет, сделать такой же набор гормонов, как в 30. Это просто погубит ее, так же, как и мужчину, заявил профессор. Он считает глубокой ошибкой стремление любой ценой сделать организм пожилого человека биологически похожим на молодой. Намного важнее сохранить здоровье, подвижность, когнитивные способности и социальную активность. По словам геронтолога, человек может оставаться энергичным и востребованным даже после 70-75 лет. Для этого важно не бороться с возрастом как таковым, а поддерживать функциональность организма. Эксперт советует начинать с регулярного контроля здоровья, следить за давлением, уровнем сахара и липидов, проверять зрение и слух. Не менее важны физическая активность, полноценное питание и социальная вовлеченность. Человек может сказать: «Да, мне 70 лет, ну и что? Посмотрите, какой я энергичный и востребованный», – отметил Прощаев. По мнению специалиста, именно активная и полноценная жизнь, а не попытка искусственного омоложения, позволяет дольше сохранять здоровье и качество жизни.
0: Минутка здоровья.

0: Друзья, вот так с замечательными гостями нашей программы «Прямой эфир» мы добрались до конца этого часа. 15:51, я вижу, на студийных, и сегодняшняя моя смена подошла к концу. 4 часа пролетели действительно незаметно, было очень интересно, и я надеюсь, что я и вы тоже замечательно провели время. С вами была Ксения Волкова, передаю эстафетный микрофон дальше. Всем желаю замечательных выходных, до встречи в эфире!
1: Радио Пурга.
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке тушат два лесных пожара. Как сообщили в управлении лесами, один из них новый. Он возник в 88 километрах от села Марково. Огонь прошел 49 гектаров. На место вылетели 14 человек десантной службы, вертолеты «Робинсон» и Ми-8, а также самолет СК-12. Продолжает действовать возгорание в Билибинском лесничестве в 134 километрах от Кипервейма. Там пламя охватило 89 гектаров. Работают 12 пожарных десантников. Две мотопомпы, две бензопилы, зажигательные аппараты и вертолеты. За сутки площадь возгорания увеличилась на 60 гектаров. По данным синоптиков, в районах Баймки и Билибина установлен 4-й класс пожарной опасности. У Маркова, Илернея, Амалона и Анюйска наблюдается 3-й. Сегодня авиация проведет новое патрулирование. На Чукотке две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 4 июня экзамен написали 354 11-классника, а минимальный порог преодолели 347 человек, это 98% участников. Средний балл по округу составил 57. Максимальный результат получили две 11-классницы – Стефания Порядина из Центра образования Пивека и Алиса Бурова из Анадыря. Обе набрали по 100 баллов. Без обязательного минимума остались 7 ребят. Как сообщили в департаменте образования, экзаменационная кампания прошла без серьезных нарушений. Среди школ по среднему баллу выделилась первая школа Анадыря – 62 и Центр образования села Амгуэма – 72. Турция согласилась провести переговоры России и Украины. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Переговоры российского президента с главой МИД Турции прошли в Казани на полях саммита России и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Глава России на предложение странам объединения разъяснить позицию Москвы по Украине, и они проявили заинтересованность. Отмечается, что президент дал достаточно подробную оценку ситуации в зоне проведения специальной военной операции. С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидается увеличение максимальной суммы кредита. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, повышение лимитов позволит семьям приобретать более просторное жилье, соответствующее их реальным потребностям. Сейчас максимальная сумма кредита по программе составляет 6 миллионов рублей для большинства регионов и 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга и областей. Эти лимиты, по мнению депутата, уже не покрывают стоимость семейного жилья из-за роста цен на недвижимость. Среди рассматриваемых вариантов географическая дифференциация до 16 миллионов для столичных регионов и до 8 миллионов для всех остальных, либо увеличение лимита в полтора раза при покупке квартиры площадью от 60 квадратных метров. Окончательные параметры изменений станут известны только 1 июля. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Как уже стало ясно, если спросить Ивана Немченко, где можно танцевать, она скажет, прям где стоишь. Да и в целом занятие можно найти любое в любое время, а про танцпол даже говорить не придется. С вами все так же Радио Пурга, приветствуем вас в новом, пока еще не вечернем часе. Желаем удачи, говорим, что у нас, конечно, не танцпол будет, по крайней мере, пока что, но все равно что-то интересное, именно спецрепортажи, там части, слушайте внимательно и точно ничего не пропустите. Ну а пока ждем, вот вам вопрос, кто такой Олег, оркестр нам расскажет.
1: Радио Пурга.

Кость, тебе что, 15 лет?

0: Гневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 12 июня 1429 года. Франция.
4: Беседа представителя французской прессы с командующим английскими войсками во Франции графом Саффолком.
3: И вот еще такой вопрос, безумно интересующий наших читателей, а в особенности читательниц. Как ваша семейная жизнь, граф? Довольны ли вы ею, а?
4: Знаете, обычно многие от ответов на подобные вопросы увиливают, но я человек прямой, поэтому скажу всю правду.
3: Ой-ой-ой, как интересно!
4: Да, своей семейной жизнью категорически недоволен.
3: Ну почему же, граф? Ведь у вас такая очаровательная супруга.
4: Вот именно что очаровательная. Умна, кратка, тиха и не более того. Ну разве это нужно настоящему джентльмену? Настоящему джентльмену нужна такая, чтобы...
5: Ну, в смысле...
4: Ну, в смысле, чтобы... Чтобы бой каждый день. Решительная, боевая, сильная. Вот с какой женщиной мечтаю я познакомиться. Так и напишите.
3: Как ни странно, но желаемое знакомство состоялось в этот же день.
4: 12 июня 1429 года граф Саффолк был захвачен в плен отрядом, которым командовала Жанна д'Арк. Женщина решительная, боевая, сильная.
3: Как говорится, ух!
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Репортаж на радио «Пурга».
1: Да, репортаж до нас добрался очень быстро, и тема у нас сегодня очень важная, а именно представление того самого события, именно первого судна «Фескамодерон», которое успело прийти в Анадырь, и это очень важно. Как минимум подробности нам расскажет наш корреспондент Полина Каргина. Всех ответов на вопросы не знаю, знаю только то, что было интересно.
2: Да, всем привет, Борис, всем привет, дорогие друзья. Я была сегодня в порту, я была сегодня на «Фескамодерон». К сожалению, не удалось свежести из контейнеров стащить, но я хотя бы посмотрела, как это все работает. Я залезла на самый верх судна, я поболтала с капитаном. Это было очень интересно, очень захватывающе, и я с каждым шагом по порту представляла очереди в анадырских магазинах, которые просто в геометрической прогрессии растут.
1: Да, там людей очень много было, сам был свидетелем. Ну, ничего, все хотят свежести.
2: Ну, как бы да, 100% понимания, 0% осуждения. Я вообще в целом вблизи такой

0: Это, да, величественно. У меня даже слов нет, честно говоря, чтобы описать мое восхищение. Я знаю, что бывают корабли больше, бывают больше порты и все такое, но я все равно была просто в восторге. Вблизи это судно выглядит невероятно огромным. Как там с кранов разгружаются эти контейнеры, с какой-то невероятной скоростью летают по небу. Просто у меня разрыв шаблона произошел и культурный шок. Все-таки я всю жизнь жила далеко от воды.
1: Конечно, за 1.5 километра смотришь уже совсем другой, когда подходишь. Ты как раз сказала, что поднималась на самый верх. Было страшно?
0: Честно говоря, мне не было страшно, потому что я не боюсь высоты, я люблю повыше забираться. Но мне было страшно, как я буду оттуда спускаться, потому что высота всего этого прекрасного действия. Вот мы зашли на корабль, и дальше нам топать 6 этажей наверх по лестнице. Ну, и как бы...
1: Это можно представить.
0: Это можно представить, как бы и более длительные подъемы и спуски по лестнице были, но, тем не менее, неприятно. Это немного не то, что я ожидала в 10 утра вместо завтрака.
1: Ну, ничего, хорошая разминка получилась.
0: Ну, да, мы с коллегами, когда поднимались, шутили, что это новая площадка для ГТО, и у нас наверху стоят представители Департамента физкультуры и спорта, которые будут нам вручать медали, собственно, на ГТОшные и отличительные знаки. Но, к сожалению, коллег из департамента спорта не было. Но ничего, в любом случае мы прекрасно поднялись, у нас почти не отвалились ноги, и мы зашли на мостик и познакомились с капитаном. Ребята, капитан так классно выглядел, прям в моей голове вот капитан корабля выглядит именно вот так. Он... взрослый дядечка с очень доброй улыбкой.
1: Оправдал ожидания.
0: Да. В общем, это небольшой мой тизер вам. Сейчас я предлагаю послушать, собственно, то, что произошло до того, как я начала восхищаться внутренним убранством корабля. Про, собственно, первый корабль «Професка Манерон» нам рассказал главный диспетчер порта Сергей Аушев. И, кстати, он обратил внимание, что, во-первых, первый корабль пришел раньше, во-вторых, он пришел сразу в Анадырь, а не в Эквикинот. И это, между прочим, не очень частая история, потому что обычно у нас корабль заходит сначала в Эквикинот «Феска», а потом уже идет в Анадырь. Вот. И Сергей Аушев, собственно, рассказал подробности. Давайте его послушаем.
2: В этом году и ледоход раньше у нас на неделю раньше начался, поэтому и спуск судов мы раньше начали. Плюс пассажирская переправа в этом году раньше началась.
3: Ну, получается, что «Феска Манерон» и будет открывать навигацию Эквикиноте, да?
2: Да, да. Раньше они всегда шли, у них была ротация Эквикинот-Анадырь, но тут они посчитали нужным, чтобы в очереди не стоять. Они зашли к нам и выглядят...
3: 21 числа «Феска Манерон» уйдет на Эквикинот, да?
2: Да, ориентировочно 21-го и 22-го он будет уже в Эквикиноте, там откроется навигация.
1: Вот как раз и по датам нас сориентировали. Спасибо.
0: Да, да, да. Я опять заслушалась настолько, что забыла включить микрофон. Извините, простите.
1: Прощаем.
0: Вот. На самом деле, да, теплоход вообще какое-то невероятное количество грузов доставил. 53 тонны генгрузов, 224 Теуса. Теусы — это, насколько я понимаю, своим непрофессиональным мозгом, это 20-футовые контейнеры. То есть 224 Теуса — это 3353 тонны.
1: Обсудим, как масштабы бы. В голове уже пробивают стенки головного отдела.
0: Да, да, да. И когда мы поднялись на мостик к капитану, это просто, это вайб. Это нереальный вайб, потому что Анадырь с утра накрыл туман, туман отступил, солнышко через вот эти вот огромные панорамные окна на капитанском мостике. Все прекрасно, все видно. Еще и капитан с этой теплой улыбкой стоит, нам рассказывает про свою работу.

0: про то, куда он ходит.
1: Угу.
0: Ходить же на корабле, правильно, да, насколько я знаю?
1: Вроде вот. Бы, вроде бы.
0: Куда он ходит, что он видит. И вот он, например, нам рассказал, как из Владивостока происходил переход из Владивостока в Анадырь. Давайте послушаем капитана судна «Феска Манерон». Его зовут Алексей Пиляй.
2: Судно вышло из города Владивостока 10 числа. И прибыли мы сегодня, 19-го. То есть переход занял у нас где-то порядка 9 дней. Сам переход при благоприятных погодных условиях. Где-то мы уходили от циклона, где-то шли за циклоном. Ледовая обстановка – это вот в заливе, Анадырском заливе, выносы льда идут, которые с реки, с этот еще там на выходе с Анадырского лимана еще присутствует битый лед, и приходилось их обруливать, сбрасывать скорость, из-за того, что мы задержались.
1: Поразительные вещи рассказывают, многие просто забоялись, а капитан рассказывает так, будто бы для него это обыденность, постоянно встречающиеся вещи.
0: Да, ну для него на самом деле это уже стало обыденностью, и иногда мозг ломается, честно говоря. Ну, в принципе, для нас, жителей Чукотки, то, что уже обыденность, для материковских людей это тоже примерно такой же разрыв шаблона.
1: Экзотика такая,
0: да,
1: местного разлива.
0: Да, общаюсь с знакомыми в Москве, которые рассказывают прекрасно, как у них сакура цветет, а мы тем временем переправлялись из Анадыря в Угли просто на машине. Например, вот так было. Вообще... истории от таких людей, особенно от капитанов кораблей или от путешественников, это всегда что-то невероятное. Ты осознаешь, что жизнь, которую живут другие люди, она на 1000% отличается от твоей, и ты даже представить не можешь, как это происходит. Я не знаю, я просто опять, наверное, немножечко сошла с ума, когда это услышала. Ну, я действительно в каком-то благоговейном шоке всегда пребываю после вот такого вот общения. И возвращаясь к разговору про капитана корабля Алексея Пиляя, он приводит первое судно «Феска» на Чукотку уже третий год подряд. Mm-hmm. То есть он по факту открывает в наших портах навигацию. То есть это было в Эквикиноте, и сейчас, что редкость, это в Анадыре. Давайте послушаем подробный его рассказ.
2: Я уже здесь, получается, третий год открываю навигацию. 2 года предыдущих ходили мы на Эквикинот, и сейчас вот сюда, здесь открываем. То есть 3 года судно. Подряд. В 24-м году это был «Феска Магадан», а в прошлом году и в этом году «Феска Манерон».
0: Я в этот момент, извините, немного отвлеклась, я закидывала к нам в телеграм-канал фотографии и видео, собственно, из порта. Сейчас они загружаются, и буквально через... А вот прямо сейчас как раз отправились. Вы можете посмотреть. Там есть вертикальные фотографии, есть горизонтальные фотографии. И, честно говоря, там есть даже фотографии, которые я планирую себе теперь на заставку поставить на телефоне.
1: Что там есть на что посмотреть. Можете приобщиться к морской теме, которая сегодня была у Полины.
0: Да, есть что посмотреть. В принципе, очень красиво все выглядит в порту. Именно с точки зрения такого сочетания цветов. То есть вот это вот синее небо, глубокое синее, облака, туман, цвет лимана, контейнеры такие...
1: разноцветные?
0: Да, да, разноцветные контейнеры, и рядом с ними контейнеры в эстетике бежевых мам стоят.
1: Почему бы и нет?
0: Да, да, да. И краны очень яркие, еще это судно с большой белой надстройкой. Очень красиво, прям правда, глаз радовался, когда особенно лучи солнца на это все упали. И я залезала, вот я не просто так сказала, что залезала на самый верх корабля. Это получается над капитанским мостиком небольшая лесенка, и там какое-то оборудование, я так понимаю, что для, для осознания того, где корабль находится, и площадка. Я считаю, что это просто можно назвать смотровой площадкой и по билетам людей туда пускать.
1: Ну, конечно, высота какая. Оттуда можно другие уже достопримечательности того же Анадыря увидеть, только с другой стороны.
0: Да, то есть, например, на дома по улице там Беринга, часть улицы Ленина, это получается. Я на них смотрела, те, которые на горке, так скажем, на высоком берегу, я на них смотрела практически вровень. У меня никогда такого не было. Ну, то есть я не могла, в принципе, себе представить, что с лимана можно смотреть вровень, а не снизу вверх, на вот эту вот часть Анадыря, на верхнюю.
1: Ну да, эту площадку смотровую сначала надо было пригнать, пришвартовать, только потом уже забираться.
0: Да, ну и на самом деле залезть было не очень просто на нее. Во-первых, потому что ну, мы там были с коллегами, и некоторые коллеги побаиваются высоты, и действительно, это было жутковато.
1: Я их могу понять. Могу понять.
0: Да, там, конечно, есть перила, но в любом случае ты чувствуешь себя так, как будто ты находишься посреди ничего. И там уже не нормальная такая лестница, по которой ты ножками идешь, держишься за поручни, а там лестница, по которой ты лезешь. Вот это вот...
1: Да, вертикальная.
0: Да, да, вертикальная лестница. А я... Ну, я честно вам признаюсь, друзья, я нахожусь к спорту примерно так же близко, как Анадырь и Новосибирск. Вот, вот примерно так. Но я все равно... Я собрала остатки своих мышц в кучу, в кулак.
1: Куда-нибудь, где да. было удобно держать
0: в
1: и смогла подняться.
0: В кулак поместилась прекрасно и залезла. Вообще ни разу об этом не пожалела. Легкий морской бриз, ну, наверное, лиманный бриз по волосам. О, кстати, мы все с коллегами в порту, кстати, ходили в касках.
1: В касках?
0: Да, это
1: были... На фотографиях вроде бы видел.
0: Да-да-да. Это были ярко-оранжевые каски. Мы с одним коллегой даже немного ими постукались, но он там что-то поднимал голову наверх, а я подумала, что он специально меня стукнул, и я его стукнула. Короче, если ты слушаешь, Саш, прости, пожалуйста.
1: Я бы не обиделся на месте Александра, так что не думаю, что он сейчас держит какие-то неприятные обиды на тебя.
0: Ну да, он, скорее всего, просто работает со страшной силой, потому что он там очень много снимал, фотографировал. Да и я много снимала, фотографировала. Это не единственные фотографии, которые я сейчас запостила, которые у нас сохранились, скажем так, с этого невероятного путешествия остались. Я сейчас предлагаю небольшой перерывчик сделать буквально на одну песню. Как ты на это смотришь, Борис?
1: А почему бы и нет? У нас есть что-то жаркое.
0: Ну, прекрасно, хорошо. Тогда небольшой перерыв. Я за это время еще некоторые фоточки вам запущу. Так что, друзья, ждите.

0: Репортаж на радио «Пурга».
1: Вот мы к нему и возвращаемся сразу после жареного, жаркого солнца. Кстати, вопрос к Полине. Было жарко в аэропорту?
2: Нет, не было жарко, потому что все-таки туман, ветерочек. Я даже немного пожалела, что я шапку не надела. То есть я прям была замотана, у меня была рубашка поверх пальто, поверх еще платок. И вот прям реально мне не хватало шапки.
1: Ну, то есть, если там, условно, ты работаешь сотрудником, лучше всегда при себе иметь что-то более теплое и на случай чего против ветра.
2: Да, и сотрудники в целом, ну, в более теплой одежде, конечно же, у них специально вот эта вот одежда, и она, видно, что толстая, не просто так.
1: А, я просто не видел одежду вблизи, извините, я вас видел только с большого расстояния с улицы Беринга, так что извините.
2: Ну ничего, я думаю, что сотрудники порта поймут.
1: Надеемся.
2: Да, я, в общем, загрузила фоточки. Друзья, смотрите, там еще моя дорогая коллега грозится опубликовать компромат, как все журналисты Анадыря шарахались по фескам и нейронам. И еще я сейчас отправлю другие фоточки, но тоже из порта. И, собственно, почему я их отправлю? Потому что во вторник у нас в порту был пресс-тур. Нам гендиректор Анадырь Морпорта Виктор Тюхтий провел экскурсию. Причем такую, знаете, очень масштабную экскурсию, потому что мы посмотрели очень много частей Морпорта. Мы посмотрели, где корабли ремонтируют, где ремонтируют отдельные детали. Мы посмотрели столовую, кто как вообще питается. Мы посмотрели местный музей. То есть мы, можно сказать, в половине места порта были.
1: Основательно все исследовали.
2: Да. Сейчас, одну секундочку. Я отправила эти фотографии и видосики. Сейчас они загрузятся, и, друзья, заходите в комментарии, смотрите, вот моя коллега тоже опубликовала. Я вижу свои неудачные фотки.
1: Много удачного компромата, надо посмотреть, я тоже залезаю.
2: Да-да-да, самые дурацкие фото Полины Каргиной только в телеграм-канале «Радио Пурга».
1: Почему бы и нет.
2: Да.
1: Коллеги найдут компромата больше, чем близкие друзья.
2: Да, в общем, возвращаясь к экскурсии по Морпорту. Нам, например, Виктор Тюхтий показал здание, где общежитие. Ну, то есть я просто думала, это какой-то такой не очень большой домик, а там, извините, пожалуйста, общежитие на 10 мест. Ой, на 60 мест, прошу прощения.
1: Ничего страшного, 60 мест, запомнили цифру побольше.
2: Вот, ну, то есть там все компактно, ты думаешь, ну, маленькое здание, что тут вообще может происходить, а там и ремонтный цех, и, не знаю, стартовая площадка для ракет, и вообще все что угодно. И Виктор Анатольевич показал портовый флот. Вот, собственно, вот эту вот часть, где стоят суда, uh-huh. и их... ремонтируют, как-то подкрашивают, ну, то есть они в собранном виде. И он рассказал о названиях судов, потому что я, честно говоря, не сильно как-то понимала, как называются суда. Ну, понятно, там у Феска, например, есть несколько судов с названиями в честь географических каких-то объектов, ну, там, типа Феска-Магадан, вот, и вся такая история. Вот. Но не просто так имена красуются у нас, например, капитан Сотников, наш... Что это у нас, теплоход?
1: Теплоход капитан Сотников.
2: Да, капитан Сотников, там Куркутский наш прекрасный, очень красивый желтый буксирчик. Их зовут не просто так, это не просто какие-то рандомные фамилии. Это фамилии людей, которые внесли большой вклад в развитие портов Чукотки, в развитие мореходства нашего. Вот давайте, собственно, послушаем Виктора Тюхтия.
3: А Михаил Семенович, нет, кто назван?
4: А был...
3: У вас работал, да?
4: Капитан теплохода «Анимен». А потом был моим заместителем по флоту. А-а-а. Мой друг. А-а-а. И в 62 года умер.
3: 62?
4: Сердце тоже. Вот. Да.
3: Вот Сотников стоит.
4: Да. Сотников, Михаил Семенов, это будет ходить по морскому побережью, доставлять контейнера, и вот и на угле может работать, то есть любые работы может выполнять. Именной, да. Мы сейчас переименовываем пароходы в честь наших ветеранов, которых уже живых нет сегодня. Бурун будет Анатолий Скат. Это бывший его капитан, он всю жизнь проработал на этом судне. В этом году будем называть в честь него.
5: А насколько сложный процесс переименовать судно?
4: Несложно. Это у капитана порта делается. То есть меняются документы, подаешь заявление. Собственник судна подает заявление, хочет назвать его так. Вот, то есть. Да, так что вот эти суда, то есть спускаются туда в воду, перемещаются, ставятся на кильблоки и потом опускается все это в воду по большой воде.
1: Вот теперь немного больше стало известно про те самые плавательные средства, которые что-то перевозят, как они называются, по какому принципу, ну и как их переименовать.
2: Да, на самом деле я просто в восторге от того, что узнала, потому что я думаю, что очень важно сохранять память о таких людях, которые сделали важные дела. Ну, то есть... Давайте честно, я вот не представляю, как звали предыдущих глав морского порта, я не представляю, как звали капитанов, которые, да, сделали как бы для Чукотки много, но их имена, ну, не то чтобы как бы написаны где-то в людных местах.
1: Ну да, они не так ярко мелькают перед глазами.
2: Да, они не так известны, но при этом их труд очень важен. И то, что его увековечивают таким образом, ну, например, Сотников. Ну,
1: разумеется, это здорово.
2: Да, да, это очень-очень круто. И у меня прям слезки наворачиваются. Вот. А еще нюанс, который я узнала про суда. По документам судно может быть... миллиард лет. Ну, то есть тому же Сотникову типа около 50. И я думаю, что это очень большой срок для судна, которое регулярно используется, каждый год перевозит какое-то невероятное количество людей. И вот Виктор Тюхти объяснил, собственно, почему судно по документам старое, а по факту оно оказывается вообще-то новое. Да, да, давайте послушаем его объяснение.
1: Обязательно.
4: Судно — это объект недвижимости. То есть ему может по документам 50 лет. Да, все зависит от того, сколько ты денег вложишь в его ремонт. Можно поменять набор, то есть построить новый пароход. Вот это судно новое. То есть набор новый, обшивка новая. Главный двигатель поставим. Сейчас в этом году еще не поменяли, но в следующий год поменяем, поставим китайский двигатель новый. И все, будет новый пароход. Хотя по документам он 80-го года или какого.
1: Старые, но новые ребята, которые бороздят просторы Чукотских морей.
2: Да-да-да-да-да. И, собственно, после этого у меня абсолютно не было никаких вопросов, потому что, возвращаясь к Сотнику, у меня, походу, на нем сегодня гиперфиксация. Я как-то на нем гадала...
1: Гадала?
2: Гадала. Да, на любовь гадала. Гоняла в командировку. И да, я знала, что судно там по документам старое и все такое, но мне на 1000% было в нем комфортно, и из-за этого я не понимала, а почему, а что происходит, почему это судно-пенсионер уже, так скажем, такое комфортабельное. Ну и вот, собственно, спустя годы я узнала ответ на этот вопрос.
1: Спасибо большое за... такие знания.
2: Да, спасибо за разъяснение людям из морпорта, людям в целом из профессии, которые так терпеливо отвечают на вопросы людей, которые в этой профессии, собственно, не шарят. Правда, очень интересно.
1: Да, потому что мы всегда готовы открыть рубрику глупых вопросов, которые стесняемся задать, а потом говорим большое спасибо тем людям, которые задают их целую тысячу и радуют нас правильными и совершенно безболезненными ответами.
2: Да, и, кстати, вот насчет порта. очень-очень много, в чем меня он удивил во время этого пресс-тура во вторник. Начиная от их столовой. Друзья, посмотрите у нас в комментариях, я там закинула видео из столовой. Это такая вот, такое интересное пространство, честно говоря. Я, когда в него попала, я подумала, что это не столовая Надримурпорта, а это какая-то кафешка в Анапе, честно говоря. Вот, очень интересно, очень мило. Музей местный с невероятным количеством экспонатов и монеты, и изделия из кости, из рога, какие-то архивные фотографии, там даже факел с Сочинской Олимпиады.
1: Ну, даже так?
2: Да, да, даже так. То есть, ну, у нас есть кое-что общее. У нас вот на радио тоже лежит этот факел.
1: Схожая реликвия, да.
2: Да, да, так что мы на 1% Надримурпорт, друзья.
1: Спасибо вам.
2: Да, вот. У них очень интересный сквер. Там разные растут деревья, там растут цветы, там растет иван-чай, и там растут великолепные пластиковые сакуры.
1: Пластиковые сакуры?
2: Да, да. Они могут светиться, и, собственно, они светятся. Вот Виктор Тюхти рассказывал, что они включаются, когда темно, чтобы скучно не было, не только фонари, но и такие розовенькие цветочки сакуры игриво светятся. Вот. А еще я была очень удивлена, что у Мурпорта практически полное самообеспечение примерно всем. Мне кажется, они сами себя не обеспечивают только сотрудниками в плане, им нужна свежая кровь и вне Мурпорта, а все остальное они у себя производят. То есть, да даже мебель.
1: Даже мебель.
2: Вот, ничего да. себе. Сначала Виктор Тюхти сказал, что мы делаем мебель. Я подумала, хихи, прикольно. А потом он показал мебель, которую они сделали. Там девочки-сотрудницы заказали светлую для своего кабинета. Вот он показал, я думаю. Угу. А я, как дура, заказываю с материка. А вот зачем я это делаю, когда у нас в Анадыре делают вот
1: буквально
2: это?
1: Буквально под рукой.
2: Да, очень классное качество. И тепло, и, кстати, электроэнергия, они могут в некоторые моменты себя обеспечивать. Вот об этом тоже Виктор Тюхти рассказал. Я, честно говоря, ну, как-то завидую. Давайте послушаем, чтобы я завидовала еще больше.
4: Предприятие полностью автономно, сами себя отапливаем. То есть города тепло не берем, потому что если брать с города, в 5 раз дороже гигакалория, чем для жителей. Да, поэтому смысла нет. Сами отапливаем. В этом году строим новую котельную. У нас 2 котельные. Одна на дистопливе отработки, а вторая на угле. Отработку надо утилизировать, как раз мы ее и сжигаем. Только берем с города электричество. И то в трудную минуту, когда отключают, у нас аварийная электростанция, запускаем и обеспечиваем себе электроэнергию.
1: Не, ну это правда здорово. Вот вроде живешь в одном месте очень долгое время, но не во все места успел зайти, даже не знаешь, как что работает и как, в принципе, может выглядеть.
2: Да-да-да. Вообще, на самом деле, я очень много узнала, увидела в порту, и я рассказала, наверное, только 30%, но часики тикают, я смотрю на время, и, к сожалению, друзья, я вам все не расскажу, но фоточки вы можете посмотреть, вайбом зарядиться.
1: Обязательно заряжайтесь.
2: Да, да. Так что на этом я заканчиваю свой репортаж, к сожалению. Так что хорошего вам вечера. Если вы очень отважные, то успешного вам стояния в очередях. Если вы познали дзен, тогда успешного вам ожидания, когда очереди рассосутся. До встречи в эфире.
1: Ну, а мы говорим большое спасибо за то, что приоткрыли еще одну завесу тайн, по крайней мере, в аудио и даже в визуальном плане. Так что фоточки обязательно смотрим, а у нас снова музыкальная, не просто минутка, а часик один, второй и даже больше.
0: Репортаж на радио «Пурга». Снова.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотский многопрофильный колледж выпустил первую группу профессиональных овощеводов. Как сообщает Вести Чукотка, семеро ребят обучались тонкостям фермерства в экстремальном климате по уникальной программе. Благодаря сотрудничеству с предпринимателем Натальей Макатровой вместо обычных аудиторий лекции проходили прямо в современном тепличном комплексе. За 10 месяцев студенты освоили весь цикл ухода за растениями от посадки семян до сбора спелых овощей.
2: Огромное спасибо, во-первых, колледжу, департаменту образования, что они пошли на этот шаг. У нас возник такой некий симбиоз именно производства и учебного заведения. Мы попробовали, у нас все получилось, студенты замечательные. Сегодня они все защитили практику на отлично, комиссия приняла у них экзамены.
1: Молодым специалистам не придется искать вакансии. Работодатель пригласил их в штат еще до защиты дипломов. Теперь развивать заполярное сельское хозяйство будут местные кадры. Чукотская ветслужба пополнится молодыми кадрами уже этим летом. В округе выпустили 7 новых ветфельдшеров. Защита дипломов прошла 16 июня в полярном техникуме Гвикинота. Все четверокурсники справились с экзаменом, а комиссию возглавил главный ветеринарный врач округа Ливан Серабидзе. Самыми сильными он назвал работы Дмитрия Шарова, Олеси Копаневой и Полины Рыльнита. Студенты разбирали важные для региона темы – эхинококоз, сальмонеллез у оленей и способы обработки диких животных. Больше всего экзаменаторам запомнилось предложение использовать квадрокоптеры, чтобы раскладывать приманки для гельметизации в тундре. Уже летом выпускники выйдут на работу. Кто-то отправится в госветслужбу, кто-то в хозяйство округа. Молодых специалистов ждут в Анадыре проведение Нешкани, Амгуэми и Усть-Белый. Часть ребят собирается учиться дальше. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями о том, как правильно проводить уборку. Новый стандарт вступит в силу уже с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства. Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с обрабатываемыми поверхностями и подготовить растворы с учетом концентрации и сроков года. Отдельное внимание предстоит уделить скорости уборки. В России предложили дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступили депутаты. Алексей Нечаев их возглавил. Он подчеркнул, что свадьба – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей. Молодожены смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: звонкие и на часах. А на них самое время посмотреть на календарь и узнать, что сегодня 19 июня. Ну или просто вспомнить для тех, кто и так это знал. А так, сам факт того, что пятница наступила, и у нее скоро день закончится. Начнется вечерняя пора, что не может не радовать. Мы, как обычно, очень любим такое стечение обстоятельств. Ведь это значит, что выходные еще ближе. И на них, как всегда, есть чем заняться. Не только работой, но и чем-то приятным. Да, работа тоже может быть приятной, так что не будем говорить про нее плохо, просто скажем, пускай приятных вещей даже вне работы будет очень много. Ну а прямо сейчас моя Мишель Доус, пташка и попытка сбежать от реальности, ведь она иногда пугает. Ну а мы не боимся, мы просто слушаем.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Да и в целом нет проблем в том, чтобы найти желание это делать. Ведь такова жизнь. Да и сравнение той самой дороги с целым жизненным путем, он сам по себе напрашивает.

0: Yeah. А знаете ли вы?
1: Все знают, что страусы не летают. Но вы в курсе, что самец страуса может издавать звук, похожий на львиный рык? Да-да, в период размножения они так привлекают самок, грозно и мощно ревут, как настоящие цари зверей. А бегают эти пернатые гиганты со скоростью до 70 км в час, что быстрее скаковой лошади. И при этом каждый их шаг до 5 метров в длину. Но есть у них и смешная особенность. Страусы прячут голову в песок не от страха, как гласит миф, а чтобы почистить перья от паразитов или перевернуть яйца в гнезде. Просто с расстояния кажется, что голова воткнулась в землю. Вот такая она, большая, сильная и немного нелепая птица.
0: Теперь буду знать.

0: Группа «Пицца» и вкусное в разных, но не во всех смыслах путешествие ради любви, для которой порой даже хочется что-то отдать, иногда даже очень и очень нужное. Но, друзья, давайте, иногда любить надо и себя. Это подразумевает, что очень важные вещи, которые у вас уже были, должны оставаться на своих местах. Ну, например, нос. Ведь не во всех случаях требуется от него отказываться. Иначе будет странно. Любите себя точно так же. Ну а теперь небольшая реклама после «Крупские сотоварищи».
1: Реклама на радио «Бурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: «Не учи ученого».
1: Как слушать музыку без наушников и не мешать окружающим? Ученые создали инновационную акустическую технологию, которая позволяет слушать музыку без наушников. Звук будет слышен только в строго ограниченной зоне. Современные системы направленного звука, например, акустические системы с параметрическим резонатором, имеют существенные ограничения. Такие устройства создают узкий звуковой луч, но при столкновении с поверхностями звук отражается по всему помещению, нарушая покой окружающих. Кроме того, системы плохо воспроизводят низкие частоты. Это заметно ухудшает качество прослушивания музыки с выраженными басами. Решением проблемы могут стать акустические метаповерхности — специальные материалы с тонкими структурами, управляющие звуковыми волнами. Напечатанные на 3D-принтере, они работают по принципу линзы, модулируют звуковые волны так, чтобы те сходились в центральной точке и формировали зону четкого звучания. Новая метаповерхность фокусирует звук в крошечной области диаметром чуть больше дюйма и высотой менее четверти дюйма, примерно размером с жевательную резинку. В ходе тестов микрофон фиксировал чистый, качественный звук в зоне фокусировки, но уже на расстоянии 5 сантиметров громкость падала на 50 дБ. При этом технология успешно воспроизводит частоты вплоть до 38 Гц, одного из самых низких диапазонов, который воспринимается человеческим ухом. По мнению разработчиков, технология найдет применение там, где важно приватное прослушивание — в банкоматах, билетных терминалах, торговых витринах и транспорте. Решение отличается простотой производства. Для массового выпуска достаточно 3D-принтера или пластиковой формы.
0: «Не учи ученого». Радио «Пурга».

Ты так любишь говорить поздно, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Jättek, paljon teistäkin pangastien, annan gashaus elm annan gruusrungam. Enkin atvampan vakninen, atvakin annan josakin pakirish anna atvet iur in engrak sepe. Gepkirshin atvet feska maniron. Inen at remixireungan at mixirshe, amas akeuma, ama pakirish atrmaltete. Annin gamgastesche navan, annan gashaus an morportak Sergei Aushev. Inei pepsi. Епетышкышти 224 контейнер темаш этен рок гасвептама 1000 те ицкэуваш эт анка таран есхэ тамаш вангваш эт тлез эт кимит этен амкути яутваш эт инэнгэт нирак ашот шама нэрэн мигсирэунгэн этен комат вет реквет эквэкэн нотаг ты эргатэк ам репкир в энгэтэ нэмэ кош эт фэт Валерий Васильев транкет унгатэн мутиньи кэтфэшай вэргэма рэнэпкирэунгэн инэнг мэкэн ктурки Кинек, кликинграх, тысяч тетоннат. Атайосакен атфет кепкиршина мэгоуврашеты сухогруз дима етхи экон аськангас эпиир кангас хвете славянкан камгин нэльхиан янотыш онгутиньгиекин атфешай вырга куврешек. Атфаткнак нракшеккен аннан мышлинген паруш контейнерте анкамкон аськангкен тэлес ат. Ноншиграгты ренапкиревнат кликкин мэнгиткин нрок паруш майнгы пышванты санчайнгат минкан атфакан атаран эсхит мышлосет тракенат ангамун пыт текен нгкинэ. Говорящие рейпенгат нракшекин, мангиткин нрок контейнерте, минканат вакенат кимит, от янангат птицефабрика кенатанкам, швейр кимит, от компания кенат Берингов пролив, анг епеплиткук, от рекветь в энгеты. Мурыгнутек нэнпинкуркэнэт нирэк нотаканьят хэрга тумкэнутэг эндиткэн управлэнэй пэпэнгэштэшэркэт хот торым гошэн. Нэтвакэн нгракшэккэн амгроткэн паруш километрак марковой пэ урэш у 49 гектарат. Нгэнрэгэ квэшэнэт мэнгэткэн нграк паруш энан вайнгатэш эт рэнг эт вот ми 8 нгам Робинсон. Нгам рэнгэнэн СК-12 кэээкэн нгэшэтэркэн ванвэн билибинэкэн умкэнутэк рэн утваркэн 134 километра от Капарва Амгапхы. Каньят хирган урель у 89 гектарат. Анка миксиретер кат мангиткен нирак паруш уравиш от десантника танкам натвакан ненс эн ринг этван. Айвеки найпа ураган каньяткен гемейнгэшин нрокшекен гектаратым. Игр неме ринг этваткнак найопатарканат кутти умкнутет. В энг креншенга томакат Берингов пролив мышшанка фестиваль рачаюш кашкашкинкен рок ам кашкинкен рак парушка аной эшкак тен вот кура мышшосет тень маунга трас вангырган кын манхак рарас ванг от мышшанца мышшанк шеккен метрагта уреш он ам гюжетыш от эгин ревир ке рарас ванг от ашекатак рак гасвептама километрагты анкана крен ремкаш от рапанги унгатонгат в энке номакат хиргак в энке наван ветхисқы крен рантин маунгатанан Энан кашрок вырган тлес экин нуте шейвыш ин. Рамек сирет фангат ненэнерген гесиват янван, мышлосет янват ангам увесу кашрок вырган. Сама реншенгат текеменкин крысман минка нан мышлинген уиш атретейкангат кэмет курата кесхепы. Янра ромакат теньмамгат нуташай вырга теньмауш атветхау нарешхангат нуте шейвакин атмексиртенмас ат. Муткетагнагат эс ата ушкат витагнетым.

Да, это был новый час на волнах радио «Пурга», уже вечер, а также Бон Снопка и их очень ностальгические кухни, которые радостные дни желают в памяти сохранить. Ну а мы вместе с ними сделаем то же самое, ведь хорошее надо держать при себе, даже если оно прошло, ведь можно попробовать повторить. Да, ведь один успех на дне рождения может превратиться в постоянную традицию, которую почему бы и не воплотить в жизнь еще раз, еще, а потом... еще. Вот так вот. Ну а мы будем повторять ансамбль «Аргерон», ведь у нас сейчас олененок.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

Ну, это Камали. А Камали, о чем ты не спишь по ночам? Может быть, думаешь о чем-то интересном? Быть может, о праздниках этого дня. И да, сегодня есть что-то интересное. Всемирный день неспешной прогулки очень хорошо сочетается с пятницей и с предстоящими выходными. Можно запланировать этот день, выбрать одежду, посмотреть прогноз погоды и решить, в каком месте это пройдет. Может быть, даже позвать друзей, чтобы все это делать не одному. Да, с днем неспешной прогулки, ведь хорошая погода для нее и создана.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если вы случайно посадили на одежду свежее пятно от краски, не паникуйте. Есть способ удалить пигмент с волокон без использования агрессивных растворителей. Смешайте немного мягкого растительного масла с обычным стиральным порошком.

0: смесь должна получиться густой. Нанесите получившуюся кашицу прямо на пятно. Оставьте на 30 минут, чтобы масло размягчило краску. По истечении времени тщательно застирайте это место хозяйственным мылом. Если пятно было не очень старым, после стирки вы не обнаружите следов краски. Ваша вещь спасена.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте дезинформации, когда новая информация после события переписывает ваши воспоминания, как будто вы сами этого не заметили. Вы были на концерте. Помните, как артист вышел в красной рубашке, спел три песни подряд, и в зале было тихо. А через неделю друг говорит: «Ну и шум был, когда он вышел в черном». Вы сначала возражаете, но потом ловите себя на мысли: «А может, и правда был шум, и черная рубашка? Кажется, да». Хотя ничего этого не было, просто чужие слова встроились в вашу память, как настоящие кадры. Тоже в быту. Вы уверены, что положили ключи на стол. Но сосед говорит: «Ты же оставил их у входа». И вы начинаете сомневаться, хотя точно помнили стол. А через час находите ключи именно там, но уже не уверены. А может, я их переложил и забыл? Мозг здесь не предатель, он просто гибкий. Воспоминания у нас не как видео в архиве, они пересоздаются каждый раз при вспоминании. Если в этот момент поступает новая деталь, мозг легко вплетает ее в картину, чтобы сделать историю цельной, даже если она чужая. Но вот вам совет на день. Если после чьих-то слов вы вдруг вспоминаете новую деталь, то спросите себя: «Это я видел сам или услышал потом?» Не для сомнений, а для честности. Иногда достаточно одного вопроса, чтобы отделить свое воспоминание от чужого рассказа. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет, чтобы ваша история была логичной, даже если для этого приходится немного ее переписать.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
3: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Это Зиверт и в городе лето. Да, напоминает нам лишний раз посмотреть в окно и почувствовать этот запах, если мы его чуть приоткроем. Может быть, насладиться видами. И да, на Чукотке таких видов достаточно много. Даже местами можно еще снег найти. Конечно, там будет очень высоко, и некоторым потребуется бинокль, но все-таки это возможно. Ну а что еще возможно? Сохранить хорошее настроение вплоть до следующего часа, который уже не за горами. Зеки Ларой, Джастин Бибер, Стэй, а после Моты. Красивые, очень красивые перемены. Вот сейчас и послушаем. Сразу после зарубежных коллег.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. 22 июня на Чукотке пройдут акция «Ко дню памяти и скорби». В Анадыре, в поселках и селах округа жителей приглашают к мемориалам, чтобы вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и всех, кто пережил ее тяжелые испытания. Как сообщили в Департаменте культуры, центральное мероприятие в столице региона состоится на площади Дома народного творчества в 8 вечера. В программе всероссийская акция «Свеча памяти. Минута молчания». Литературно-музыкальная композиция и возложение цветов к мемориалу Чукотка-Фронту. Памятные встречи пройдут и в других населенных пунктах округа. Для региона эта дата имеет особое значение. Северяне работали в тылу, снабжали фронт и поддерживали общую борьбу страны. Мероприятие для всех без возрастных ограничений. В Анадыре стартовал сезон утренних зарядок на свежем воздухе. Сегодня, несмотря на туман, на верхнем стадионе собрались около 20 человек. Среди них воспитанники спортивной школы и местные жители. Занятия будут проводить с понедельника по пятницу в 7 утра. Тренеры включают в программу элементы аэробики, дыхательные упражнения и даже элементы северного многоборья. Как отметила исполняющая обязанности начальника департамента физической культуры и спорта Наталья Белоконева, возрастных ограничений нет. Присоединиться может любой желающий. В дождливую же погоду зарядку переносят в закрытый зал.
2: Ежегодно у нас стала хорошей традицией летом проводить утренние зарядки, потому что погода нас не всегда может баловать, и не всегда мы можем выходить гулять. Это прекрасная возможность подышать, зарядить свой организм утром на весь дальнейший рабочий день. Вот приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к нам на верхней площадке футбольного поля. Мы проводим зарядки с понедельника по пятницу в 7 утра. Все желающие, пожалуйста, практикуем. У нас есть тренера, которые ведут эти зарядки. Это тренера детской спортивной школы. Вот. У нас необязательный формат. Могут приходить люди, предлагать свои упражнения, и мы с удовольствием их повторяем. Все свободно, легко, не надо напрягаться, надо просто получать позитив утренний. Я вообще зарядку делаю всегда. Вот. Но мне приятно, когда со мной столько много народу, и я вижу, что людям это нравится. Поэтому, конечно, у меня очень хорошее настроение. У нас приходят все. Я еще раз повторяю, не обязательно бежать быстро, не обязательно делать упражнения четко, доставать до пола. Все делается с желанием, со своими возможностями. Поэтому абсолютно все могут принимать в ней участие.
1: Эту традицию поддержал губернатор Владислав Кузнецов. В прошлом году он сам пришел на стадион, чтобы показать пример. В этот раз занятия планируют проводить все лето, а если позволит погода, продлят и на сентябрь. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. Изменения будут вводиться поэтапно. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга». Радио «Пурга».

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

Via Volga-Volga, любой спонсор мира. И сделает она это, ну, максимально по-своему. Ведь кто знает, насколько любовь непредсказуема. Наверное, все. И она максимально непредсказуема. Ну, мы надеемся, что варианты будут хорошие, и все будет замечательно. Ну, а теперь поднимаем настроение с помощью прыжков с Инной после Dire Straits и Latest Week. А затем блестящий «Где же ты?», где вопросы, на которые придут ответы в музыкальном конверте.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В каком бы стиле ты ни одевался, строгий мужской костюм в гардеробе должен быть в любом случае. Моменты, когда он может понадобиться, непредсказуемы, так что имей в шкафу достойную пару пиджак плюс брюки, чтобы не метаться по магазину в поисках накануне дня X. Чтобы выбрать хороший костюм, нужно маломальски разбираться в базовых цветах. Оттенки серого подходят для носки каждый день, а вот темно-синий уже более смелый вариант. Ну а черный — это вовсе торжественный цвет. Не стоит выбирать такой костюм, если он будет один на все случаи жизни. Обрати внимание и на рисунок на ткани. Допускается мелкая клетка, елочка или тонкая полоска. Каждый из этих вариантов вполне нейтрален. И, конечно, не стоит искать костюм в палатке на рынке. Воспринимай покупку как грамотную инвестицию в имидж. Даже если большую часть времени ты ходишь в джинсах и толстовке, в костюме по случаю должен выглядеть безупречно.
0: Территория мужчин.
1: Азбука похудения проста. Потребляй меньше калорий, больше расходуй их на тренировках. Так что если твоя цель — скинуть килограммы к лету, начни ходить в спортзал не раз в 2-3 дня, а ежедневно. Никто не заставляет тренироваться на износ, тебе нужно банально потратить больше энергии. Да и в дни отдыха больше ходи пешком, а не лежи на диване. Что касается питания, то есть хитрость. Попробуй есть больше острой пищи. Одним словом, перчи все, что можно. Перец хорошо подстегивает обмен веществ, если ты не знал. И главное, следи за тем, что выпиваешь. Мы подчас потребляем кучу жидких калорий, даже не берем в расчет. Сладкие напитки, сок и даже молоко. Замени их чистой водой, зеленым чаем или кофе без молока и сахара. Имей в виду, кофеин тоже ускоряет метаболизм. И вспомни про золотое правило культуристов на сушке. До обеда – белок и углеводы, после – только белок.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Coldplay, как всегда, крайне красивые песни о чем-то очень приятном и, конечно же, высоком. Ведь основная тема – спасительная сила любви, которая может вытащить даже из самой тяжелой и неприятной ситуации. Морального характера, конечно. И не только, ведь случаи бывают разные. Но сейчас попытаемся вытащить этот день, добавить ему еще пару плюсиков. И 19 июня – это не только самый счастливый день году, или же день неспешной прогулки, но и день наблюдения, как некоторые говорят, за облаками. Да, просто выходишь, смотришь в небо, ищешь облака и смотришь. А лучше это делать с кем-то, ведь тогда вы сможете спорить, на что то или иное облако похоже. Ну а там дальше разные эффекты, воображение и вау, оказывается, вы неплохо провели время, при этом почти ничего не делая. Ну а делать даже это можно под Люсь Чеботину. Она будет петь про поцелуи, а мы будем просто смотреть.
1: Радио.

0: Slider Magnet, KDDK и туда. Понятное дело, что в сторону выходных. И там лучше, приятнее, да и в целом новый день всегда интереснее того, что уже прошел. Так что будем желать удачи, пускай все выходные будут супер крутыми и получится сделать абсолютно все, что запланировали. Ну а также услышимся там же завтра.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы приходите на похороны, а вместо тишины – музыка, танцы и даже конфетти. Никто не плачет, все улыбаются, потому что сегодня не день прощания. Это день чествования жизни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто решили, если человек жил ярко, значит и уходить он должен под джаз. Речь о реальных традициях и современных практиках. От Нового Орлеана до Ганы, от Индонезии до Барселоны, где похороны превращаются в праздник. С музыкой, танцами, яркой одеждой и историями, от которых все смеются сквозь слезы. В Новом Орлеане такая церемония называется «джазовый фунерал». Процессия начинается медленно, с гимном, но как только тело предают земле, барабанщик делает паузу и запускает ритм. И тогда все – родные, друзья и прохожие – начинают танцевать. «Он любил музыку. Значит, мы играем. Не для него, а вместе с ним», – говорит один трубач. А в Гане местные мастера изготавливают гробы в форме того, что любил покойный – автомобиля, рыбы, бутылки пива или даже айфона. На похоронах их несут с гордостью, а дети бегают вокруг восхищенные. «Смерть – это не конец. Это последний подарок миру от человека», – объясняет резчик. В Бали, по традиции Нгабен, кремация – это праздник огня и танца. Огромные фигуры из бамбука, музыкальные оркестры, сотни людей в золотых одеждах. Плакать считается невежливым. Ты мешаешь душе подняться, если держишь ее слезами. И да, такие церемонии не про отрицание боли, они про освобождение от нее через радость. Рассказывают смешные истории из жизни ушедшего, надевают его любимую футболку, а иногда устраивают караоке с его гимном. Конечно, бывают моменты, которые трогают до глубины души. Вдруг кто-то начинает танцевать в одиночку, и все замолкают на секунду. Или ребенок кладет в гроб игрушку и говорит, теперь ему не будет скучно. А в одном городе в Испании даже появился обычай. После похорон все идут в бар и заказывают любимый напиток ушедшего за его счет на заранее оставленную сумму. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы выбрали, чтобы вас проводили?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Первые корабли сезона пришли в Анадырь проведения. Фескоманерон доставил в столицу региона 53 тонны грузов. Обработка займет пару дней, затем контейнеровоз отправится в Эгвикинот. В проведение сухогруз «Дима» доставил 86 контейнеров и 9 единиц техники. Они предназначены для райцентра и Нунлиграна. На Чукотке тушат два лесных пожара. Как сообщили в управлении лесами, один из них новый. Он возник в 80 километрах от села Марково. Огонь прошел 49 гектаров. На место вылетели 14 человек десантной службы, вертолеты «Робинсон» и «Ми-8». Продолжает действовать возгорание в Билибинском лесничестве. Там пламя охватило 89 гектаров. Работают 12 пожарных десантников и вертолеты. За сутки площадь возгорания увеличилась на 60 гектаров. На Чукотке две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 4 июня экзамен написали 354 11-классника. Минимальный порог преодолели 347 человек. Это 98% участников. Средний балл по округу составил 57. Максимальный результат получили две 11-классницы. Стефания Порядина из Центра образования Певека и Алиса Бурова из Анадыря. Обе набрали по 100 баллов. Без обязательного минимума остались 7 ребят. Чукотская ветслужба пополнится молодыми кадрами уже этим летом. В округе выпустили 7 новых ветфельдшеров. Студенты разбирали важные для региона темы – эхинококоз, сальмонеллез у оленей и способы обработки диких животных. Уже летом выпускники выйдут на работу. Кто-то отправится в госветслужбу, кто-то в хозяйство округа. Молодых специалистов ждут в Анадыре, Проведении, Нешкине, Амгоеме и Усть-Белой. Часть ребят собирается учиться дальше. Чукотский многопрофильный колледж выпустил первую группу профессиональных овощеводов. Семеро ребят обучались тонкостям фермерства в экстремальном климате по уникальной программе. Благодаря сотрудничеству с предпринимателем Натальей Макатровой вместо обычных аудиторий лекции проходили прямо в современном тепличном комплексе. За 10 месяцев студенты освоили весь цикл ухода за растениями от посадки семян до сбора спелых овощей. Молодым специалистам не придется искать вакансии. Работодатель пригласил их в штат еще до защиты дипломов. Павильон Чукотки вошел в тройку лидеров на туристическом форуме «Путешествуй». Международная выставка туриндустрии прошла на ВДНХ и собрала регионы России. По итогам округ стал вторым в номинации за лучшее представление культурного кода. На стенде региона представили не только природу и маршруты, но и живую культуру. Перед гостями выступили ансамбль «Атасикун», Вероника Ушолик и группа «Моложе». Посетителям рассказали об истории и традициях коренных народов, предлагали сувениры местных мастеров и знакомили с туристическими предложениями. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Минутка здоровья.
1: Почему попытки омолодиться могут быть опасны для здоровья? Возраст человека определяется не только цифрами в документах, но и состоянием организма. По словам директора научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилла Прощаева, молодость – это прежде всего способность организма сохранять свои функции. Сегодня существуют разные возрастные классификации. В России к молодежи относят людей до 39 лет, а по классификации Всемирной организации здравоохранения молодым считается возраст до 44 лет. Такая градация основана на физиологических особенностях организма. В молодом возрасте в организме нет признаков, характерных для старших групп. Для людей этого возраста характерны свои особенности обмена веществ и определенный уровень половых гормонов, рассказал Прощаев. По словам эксперта, в зрелом возрасте начинают проявляться изменения, которые еще не являются болезнями, но могут стать их основой в будущем. А старость связана прежде всего с постепенной потерей независимости и функциональности. При этом врач подчеркивает, попытки буквально вернуть молодость могут быть опасны. Не можем мы, женщине в 70 лет, сделать такой же набор гормонов, как в 30. Это просто погубит ее, так же, как и мужчину, заявил профессор. Он считает глубокой ошибкой стремление любой ценой сделать организм пожилого человека биологически похожим на молодой. Намного важнее сохранить здоровье, подвижность, когнитивные способности и социальную активность. По словам геронтолога, человек может оставаться энергичным и востребованным даже после 70-75 лет. Для этого важно не бороться с возрастом как таковым, а поддерживать функциональность организма. Эксперт советует начинать с регулярного контроля здоровья, следить за давлением, уровнем сахара и липидов, проверять зрение и слух. Не менее важны физическая активность, полноценное питание и социальная вовлеченность. Человек может сказать: «Да, мне 70 лет, ну и что? Посмотрите, какой я энергичный и востребованный», — отметил Прощаев. По мнению специалиста, именно активная и полноценная жизнь, а не попытка искусственного омоложения, позволяет дольше сохранять здоровье и качество жизни.
0: Минутка здоровья.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся туда, где сама Земля дышит, где Земля парит, гудит и бросает в небо фонтаны кипятка. Наша цель – легендарная Камчатка и ее два главных чуда – долина гейзеров и кальдера Узон.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Представьте, вы садитесь в вертолет в Петропавловске-Камчатском, и под вами проносятся бескрайние тундры и заснеженные вершины вулканов. Это не просто перелет, это начало приключения. И вот вы приземлились. Воздух пахнет серой и влажной землей. Вокруг долина гейзеров. Это настоящий природный котел, где из-под земли с шипением и грохотом вырываются столбы горячего пара. А совсем рядом кальдера Узон. Там огромная котловина. Это все, что осталось от гигантского древнего вулкана.

0: Дно этой чаши кипит жизнью. Грязевые котлы, разноцветные водоросли и вечные пары.
1: Время погрузиться в новое.
0: Лучшее время для такого путешествия – лето, с июня по август, когда природа Камчатки раскрывается сполна. Но поверьте, впечатление стоит каждого потраченного часа и каждой минуты полета. По словам эксперта-путешественницы Евгении Поляковой, Камчатка – это место, где начинается Россия. Летом вас ждут восхождения на вулканы и встречи с китами в океане, а зимой можно заняться экстремальным катанием на лыжах и погрузиться в горячую ванну термальных источников.
1: Готовимся к полету!
0: Конечно, райские места требуют подготовки. Чтобы попасть в долину гейзеров, билеты на вертолет нужно бронировать заранее. И будьте готовы к капризам погоды. Она здесь очень переменчива, как у нас на Чукотке. Но как только вы окажетесь на этом месте, все поймете. Это не просто поездка, это прикосновение к чему-то изначальному, к самой силе планеты. Это пешая прогулка по другому миру, где ландшафт больше похож на марсианский. Так что, друзья, если вы готовы к настоящим впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь, собирайте рюкзак, надевайте прочные ботинки и вперед навстречу дыханию Земли на Камчатке. До новых встреч!
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік нутет умғытури, торғынан пашом тешір кінет кіпіңіште, енанам ғышауш әуім Анна Ғырғошырыңа. Мұрғы нутек нен пинкуыр кінет нирақ нотақан ячырғыт, ұмкі нутегін риткен управлениай пыпіңіште шырғыт. Нытвақын ғырақшеккен амғыроткен километрат, марковой пы, уреш у 49 гектарат, нен рейгі квешшенат мүнгіткен ғырақ пару шенан вайнатыш әтірін әтфіт, ми 8-інг ам Робинсонынг ам Рингенің СК-12. Қаяқын ғышетіркін ванвын Билибинокен ұмкін ұтекір, әну тваркін 134 километрат қапарва амғыпы, қандят хірген уреш у 89 гектарат, ұнкі мексеретіркіт мүнгіткен ғырақ пару шораеш ат десантникатынг ам нытвақын Ненс Энринг Этвен, Айвекен Айпо Орагрген Каньяткен, Гемейнгешлин Нрокшеккен Гектар Ауты, Ир Неме Ринг Этветкенек Найопатаркенат Кути Умкнутет. Ир Ин Эв Энгетегеп Киршин Этв Этфес Каманирон, Амаш Экеума Рен Миксиреунг 224 контейнер Ти Амаш Эте Ицакайвон Нрок Гасвептама 1000 тоннат. Анкатарангесхет Амаш Вангваш Эттлес Эткемит Этнг Амкути Инэнгет. Нирак Ашот Шаман Рен Миксиреунг Анком Этв Этрекветь Эквакан Нотагты. Эт Йосакен Этв Эддима Геп Киршин Мгоурашеты. Нарившин Этнграк Шеккен Нанмашлинген контейнер. Тенг амкон аськенкен тлесет. Кликен мангеткен грок пару шерентле этенгенет. Нон шыгралты анкатарангесхетенг амун пытекен кинет. Оурешек рейпенгет нрак шеккен мангеткен грок контейнерте минка кимит от янангат птицефабрика кенатынг амшвеер кимит от компания кенат Берингов пролив. Анка иней пепшиткук от фэтрекветь эв энгеты. Эргатык амрепкирг эв энгеты от фэт Валерий Васильев. Транкет унгатын мутиньевик от фжайвыргама ренепкере унгатыне мкан ктуркине кликкин рак 1000 тоннат. Кашети Йоргакен Ашонгет Хенш Унгешлинет Дума, Кренченгет Нан Ашок Нрокау Воскресенье Кан Матьх Эшхен, Кшикхеу Ашок Ольош Каштем, депутаты государственные кенен амуры гнуты кен думалты. Сама мысванатор катрышек нрок шот шама кнут ктур кенет кук. Федеральный кен мексирен ветыш ойош кашененц эн депутат мору округ кыпы. Муры гнуты кен думалтыш ойош каште кышхын кен. Гутинешек нир амшлинген ниныш эт, гнил машаватыш эт, гекешит купшит кушинет. Тангиянгет корган гьёшин кашровкен, ршен эт, кышкинкен нэн паруш каутаутын, ешхэк полярный техникум кэк вакын нота, кымыш огатан экзамен апшит кушинет. Комиссия киненшеш угатвашен аван ветеринарыш ан Ливан Сирабидзе. Анан неш унет нан тангыз эт, кешит купшит кушет. Дмитрий Шаров, Олеся Капанёва, ангам Полина Рашнгато. Ргынан, гекешешін әтінан яғыты шығешін еш қыштет әсхіргіт әмі қорен, әнк аммингрі, әрмешеу әтік ғынникіт әнк амқорат. Кешіт көпшіт көш әт рамексірін ғоңыт ветстанция әнк амемнуңкі әнмес ғутин әлік. Атсар кін әт мексірін вік ваш әт вәңік ғурешік ғесқай комвамы әнк ам көзусік. Құтте қаяқыны әрекешіт көсқи ғоңыт. Ғутке тәғні кіт әс атау.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, у микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Надевайте фартуки. Сегодня готовим запеченные баклажаны с моцареллой. Нам нужно совсем немного времени и следующие продукты из расчета на 2 порции. 1 крупный баклажан, протертые томаты 200 граммов или 2 крупных свежих помидора. Также возьмем 100 граммов моцареллы, пару зубчиков чеснока, оливковое масло и соль. Готовим! Баклажаны моем, разрезаем пополам, сделаем на каждой половинке параллельные надрезы по диагонали в виде сетки, не прорезая до основания. Заливаем заготовки подсоленной водой на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. После просушим бумажным полотенцем и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Пока баклажаны запекаются, приготовим заправку. На оливковом масле пассируем измельченный чеснок, добавляем протертые томаты или свежие, нарезанные кубиком. Тушим в течение 5 минут на слабом огне. Ложкой приминаем мякоть в каждой половинке баклажана. В получившееся углубление выкладываем томатный соус, сверху выкладываем кусочки моцареллы и посыпаем базиликом. Ставим в духовку еще на 7-10 минут. Потрясающее ароматное блюдо готово! Подавайте в горячем виде как самостоятельное блюдо или с любимым гарниром. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: especial.
1: И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: Не учи ученого.
1: Как слушать музыку без наушников и не мешать окружающим. Ученые создали инновационную акустическую технологию, которая позволяет слушать музыку без наушников. Звук будет слышен только в строго ограниченной зоне. Современные системы направленного звука, например, акустические системы с параметрическим резонатором, имеют существенные ограничения. Такие устройства создают узкий звуковой луч, но при столкновении с поверхностями звук отражается по всему помещению, нарушая покой окружающих. Кроме того, системы плохо воспроизводят низкие частоты. Это заметно ухудшает качество прослушивания музыки с выраженными басами. Решением проблемы могут стать акустические метаповерхности — специальные материалы с тонкими структурами, управляющие звуковыми волнами. Напечатанные на 3D-принтере, они работают по принципу линзы, модулируют звуковые волны так, чтобы те сходились в центральной точке и формировали зону четкого звучания. Новая метаповерхность фокусирует звук в крошечной области диаметром чуть больше дюйма и высотой менее четверти дюйма, примерно размером с жевательную резинку. В ходе тестов микрофон фиксировал чистый, качественный звук в зоне фокусировки, но уже на расстоянии 5 см громкость падала на 50 дБ. При этом технология успешно воспроизводит частоты вплоть до 38 Гц, одного из самых низких диапазонов, который воспринимается человеческим ухом. По мнению разработчиков, технология найдет применение там, где важно приватное прослушивание — в банкоматах, билетных терминалах, торговых витринах и транспорте. Решение отличается простотой производства. Для массового выпуска достаточно 3D-принтера или пластиковой формы.
0: «Не учи ученого».

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Хочешь стать президентом России? Не кури! Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Радио Пурга представляет

0: un qué,
1: dame un
0: qué,
1: un qué,
0: dame un

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Еще. Утри слезы.

0: знаете ли вы?
1: В египетских гробницах находили мед возрастом 3000 лет, пригодный в пищу. Высокая концентрация сахара и низкое содержание воды создают среду, где бактерии не выживают. Добавьте сюда природные антисептики из пыльцы и получите идеальный консервант.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для каждого пятна свое оружие. Следы от шариковой ручки на ткани можно попробовать вывести, сбрызнув их лаком для волос. Органические пятна с белой одежды хорошо поддаются кислородному отбеливателю. А для следов пота в области подмышек приготовьте пасту из перекиси водорода, жидкого мыла и пищевой соды. Нанесите ее на 20 минут перед обычной стиркой. И все.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Актер Кит Харрингтон, то бишь Джон Сноу из сериала «Игра престолов», как-то раз посетовал в интервью на то, что продюсеры запрещают ему на съемках надевать шапку. По их мнению, открытые лица героев намного важнее. А Кит тем временем во время съемок в Исландии отчаянно мерз. Хотя есть товарищи, которые делают это добровольно. Это те мужчины, которые уверены, что шапка им не идет. На самом деле все это глупости, парень. Скажем, простая вязаная шапка с отворотом или без него подходит абсолютно всем. Это классика.

0: классика жанра, и она должна у тебя быть. Шапка круглой формы, закрывающая уши, подойдет для зимы, для поздней осени и для ранней весны. Все зависит от толщины. На холода лучше выбирать шапку с отворотом, поскольку двойная складка дополнительно защищает от ветра и холода. Ну а модели с помпоном, которые тоже частенько можно встретить в магазине, вовсе не превращают мужчину в воспитанника детсада. Они отлично подходят для носки вне работы или активного отдыха.
1: Территория мужчин.
0: Есть такое понятие у психологов – скрытая мужская депрессия. Почему скрытая? Да потому что мужчина и под страхом пыток не признается, что с ним происходит что-то не то. Снизилась либидо, замучила апатия и вообще дела не клеятся. А между тем эту хандру можешь диагностировать у себя сам. Взять хотя бы сам факт повышенной раздражительности. Если тебя выводят из себя соседи, водители на дорогах, коллеги на службе, пора задуматься, отчего ты стал так остро реагировать на внешние раздражители. Очень часто такой сплин наступает осенью, и причины этого объяснимы. Световой день короче, а значит уменьшается выработка серотонина, который отвечает за настроение. Зато увеличивается выработка мелатонина, гормона, который постоянно клонит ко сну. Без солнца в организм не поступает и витамин D, а при его дефиците начинают лениться мышцы, ухудшается настроение и нарастает усталость. Так что попробуй начать гулять по утрам, к примеру, добирайся пешком на работу. Главное, чтобы успевал застать солнечный свет.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пруга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья,

0: Плато Патарана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на Радио Пруга. Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

Река Нерпичья впадает в Анадырь с левой стороны. На реке живут сидячие чукчи. Так описывал предков жителей села Кончалан еще в 18 веке этнограф Яков Линденау. До конца 19 века река Кончалан называлась Нерпичьей. А в селе Кончалан, что расположилось на реке Кончалан, можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, в эфире Екатерина Трегуб. Будем куховарить в программе «Сели, поели». Сегодня готовим итальянские тефтели. И если вы тут же махнули рукой, представляя часы стояния у плиты, то выделите 2 минуты, чтобы дослушать рецепт до конца, и вы поймете, что ничего сложного вам делать не придется. Итак, начнем с ингредиентов. Возьмите 0,5 кг нежирного говяжьего фарша, 2 куска несвежего белого хлеба, 100 мл молока, зубчик чеснока, 1 среднюю луковицу, 1 чайную ложку сухих итальянских трав, 4 столовых ложки тертого пармезана, 1 яйцо, горсть поджаренного фундука, соль, перец, оливковое масло. А для соуса возьмем 1 стакан красного сухого вина и 1 стакан молока. Приступим к готовке. Хлеб размочим в молоке и слегка отожмем. Лук и чеснок мелко нарезаем, фундук измельчаем в крошку. Идеально, если у вас есть измельчитель. В этом случае можно все кинуть в чашу, вжик-вжик и готово. Теперь соединяем фарш с луком, чесноком и хлебом. Добавляем половину сыра, итальянские травы, солим, перчим, вбиваем яйцо и все тщательно перемешиваем. Формируем из фарша небольшие шарики диаметром 3-4 см, обваливаем каждый в муке и обжариваем на оливковом масле до румяной корочки на среднем огне со всех сторон. Теперь добавим вино и готовим 2 минуты. Следом вливаем молоко. Уменьшаем огонь и тушим без крышки 10 минут. Посыпаем тефтели оставшимся сыром и сразу подаем. Вот и все! Нежнейшие ароматные итальянские тефтели готовы. Идеальным гарниром для них будет, конечно же, паста. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Пурга».

0: Радио Бурга.
1: И золото добывается веселее.
0: Радио Бурга.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А вы задумывались когда-нибудь, что над нами находятся десятки километров атмосферы, которые на нас давят? Прямо на ваши плечи. Конечно, воздух весит очень мало, однако из-за большой толщины атмосфера весит гораздо больше, чем вы сможете себе представить. Но почему же мы тогда не чувствуем ее веса? Атмосфера создает давление около 101 325 паскалей, или приблизительно 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр нашего с вами тела. При этом общая масса воздуха вокруг нас 5,15 квадриллиона тонн. Эту цифру, конечно, сложно представить, но несмотря на это, мы с вами вообще не ощущаем дискомфорта, и уж тем более этого внушительного веса. Это все возможно благодаря уникальной способности нашего организма. Давление внутри нашего тела уравновешивает внешнюю силу. Кровь, жидкости и газы внутри нас создают контрдавление, поддерживая равновесие.
0: Территория фактов.

0: Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Одно из самых необычных дамских украшений из тех, что предложили дизайнеры в этом сезоне, это галстуки Бола. Если это название вы слышите впервые, вот вам небольшой ликбез. Речь идет о кожаных шнурках, которые носят на шее. Да-да, зачастую стилисты делают ставку вовсе не на стразы и драгоценные камни, а на невзрачные простые штучки. Такие шнурки вполне подружатся с футболками и с вашими привычными рубашками в стиле casual. Бола-галстук можно носить как поверх застегнутой наглухо рубашки, так и подчеркивая им декольте. Впрочем, броские украшения тоже не сдают своих позиций. Вот вам еще один тренд на заметку. Колье с очень крупным громоздким кулоном. А цепочка, на которой держится кулон, не столь важна. И это может быть тот же кожаный шнурок. Важнее подвеска, которая обязательно будет приковывать взгляд. Главное, чтобы блузка или футболка были однотонными и не перетягивали внимание на себя. Придать коже тонус и упругость очень просто. Для этого нужно на 3 минутки превратиться в снежную королеву, проще говоря, умыться льдом. Когда вы водите ледяным кубиком по коже, поверхностные сосуды расширяются, капилляры наполняются кровью, кожа начинает дышать и свежеет в считанные минуты. Кстати, в прошлом веке дамы поутру собирали снег с подоконника и протирали им лицо. Правда, в наш век этого делать я вам не советую, да и вода из водопровода не годится. Лучше купите бутылочку минеральной и приготовьте себе косметический лед на травах. Поверьте, будет очень просто стряхнуть сон с помощью мятного ледяного кубика. Главное, не спровоцировать появление капиллярной сетки. Воздействовать льдом нужно не более 3 минут и в несколько подходов. Цвет лица улучшится, круги под глазами исчезнут. Останется только нанести питательный крем.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2 49 30 61 от 8.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама на радио «Пурга». Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: курицы никогда не несут яйца в темноте. Они дожидаются утра или включения света, даже при готовности нестись. Потому что у этих пернатых есть внутренние биоритмы, которые регулируются светом.
1: Теперь буду знать.

0: планетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Общеизвестно, что старые убежденные большевики были скромными и малообеспеченными людьми.
4: 13 июня 1907 года. Тифлис.
5: Здравствуйте, товарищ убежденный большевик.
6: Здравствуйте. Ой, извините, забыл, как вас...
5: Это не важно.
6: Ну да.
5: Как дела ваши, товарищ убежденный большевик?
6: Вы знаете, плохо, честно говоря.
5: Что так?
6: Купил вот вчера последние книги по марксизму.
5: Так.
6: Все до копейки потратил. Теперь вот не знаю, что делать.
5: А вы в долг, брат, не пробовали?
6: Так, да не у кого. Даже у Троцкого он гостил тут вчера. Говорит, гол как сокол, доедаю последнюю корочку хлеба. Ну врет же, наверное, контра.
5: Угу. Мне кажется, у вас есть выход.
4: И действительно, 13 июня 1907 года этот и некоторые другие члены партии смогли решить свои финансовые проблемы.
3: Потому что в этот день в Тифлисе большевики организовали первое крупное ограбление банка.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурга.

0: Радио Пурга.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Память и нить в наших сердцах соединит.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Есть один старый, почти забытый способ, который работает идеально. Хотите, чтобы ваше серебро засияло? Вспомните этот лайфхак, популярный много лет назад. Вам не нужна химия. Достаточно зубного порошка или обычного лимонного сока. Аккуратно обработайте ими столовые приборы или украшения, и они вновь порадуют вас своим первозданным блеском.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Возможности экспериментировать с образом у нас, мужчин, не так уж и много. Сменил серый пиджак на коричневый или галстук новый купил, и что дальше? Только стричься? Или наоборот, отращивать волосы, дабы соорудить на голове модный пучок? Да, представь себе, он смотрится далеко не по-девичьи, а весьма-весьма брутально и круто. Как, скажем, у Джареда Лето или Джейка Джилленхола. Главная проблема прически в том, что придется долго растить волосы. Ты раз 100 услышишь в свой адрес вопрос, когда уже подстрижешься. Но если поставил цель, не слушай никого. А можешь опробовать еще более эпатажную прическу под названием топ-кнот. Это тот же пучок, только с абсолютно выбритыми висками. Словом, будешь похож на японского самурая. Само собой, украшает такая стрижка, как правило, самых решительных и смелых.
0: Территория мужчин.
1: Когда речь заходит о качестве звучания колонок, меломаны готовы спорить до хрипоты. Как вообще определить уровень этого самого качества?

0: Ну и, наконец, не будем забывать, формат аудиозаписи тоже имеет значение. Пережатые несколько раз MP3 композиции вряд ли будут ласкать твой слух, так что ищи альтернативу, как вариант формат FLAC, который даст чистый звук.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

тоску. Остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

Вас водит комплекс, женщины топлес, жигало пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня на карте Выборг. Город, где можно за один день почувствовать себя то в старой Европе, то в северной сказке, то на страницах учебника истории.
2: Погружаемся в историю.
1: Выборг стоит на берегу Финского залива. Его основали средневековые шведы еще в 13 веке. И до сих пор здесь сохранилась архитектура, которую в России больше почти нигде не встретишь. Узкие улочки, булыжные мостовые, старинные башни, крепостные стены. Прогулка по Выборгу легко превращается в настоящее путешествие во времени.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Главный символ города – Выборгский замок с башней святого Олафа. Это единственный в России хорошо сохранившийся памятник западноевропейской средневековой военной архитектуры. Если хотите начать знакомство с городом правильно, начинайте именно отсюда.
2: Путешествия без преград.
1: Дальше можно отправиться в старый город, увидеть круглую башню, здание старой ратуши, заглянуть в дом купеческой гильдии Святого Духа. Это одно из старейших каменных построек Выборга. Здесь особенно приятно просто гулять без спешки, смотреть по сторонам, замечать арки, фонари, старые двери и слушать, как город сам рассказывает свою историю.
2: Время семейных эмоций.
1: Для семейной прогулки отлично подойдет парк Монрепо. Это уже совсем другой Выборг, природный, спокойный, романтичный. Скалистый берег, гранитные валуны, лесные дорожки, мостики, беседки и виды на залив делают Монрепо местом, где хочется идти медленно, останавливаться, фотографировать и просто дышать северным воздухом. Если вы путешествуете с детьми, именно здесь можно устроить самую красивую и неспешную часть маршрута.
2: Следующая точка назначения.
1: Тем, кто любит историю, стоит обратить внимание и на Анинские укрепления. Здесь до сих пор ощущается дух старой крепости, а иногда проходят реконструкции и рыцарские фестивали.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Ну и, конечно, Выборг – это не только стены и башни, но и вкус путешествия. Главный гастрономический символ города – крендель. Его обязательно стоит попробовать теплым, а с собой можно увезти сувениры с рыцарской символикой. Изделия ручной работы или небольшие памятные вещи с гербом города.
2: Начинаем исследовать.
1: Если планируете поездку, удобнее всего приезжать сюда на выходные. Один день посвятить старому городу и замку, второй – Монрепо и неспешным прогулкам у воды. Выборг хорош в любое время года, но особенно красив тогда, когда хочется северной тишины, ветра и истории.
2: Финальный аккорд.
1: Выборг – это путешествие для всей семьи, где средневековые легенды, морской воздух и старинные улицы складываются в маршрут, который запоминается надолго. До встречи в следующем путешествии!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем!

0: Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый, от мала до велика, найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи-парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты Большого сочинского дельфинария. Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: У Persona 6 появилась страница в Стиме. Street Fighter 6 снова пополнение ростера. На этот раз новенькая Ясмин. Еще один файтинг дождался новых бойцов, и это Invincible Versus. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга. Киберминутка. Сегодня речь пойдет об уютных инди. Во-первых, стоит начать со студии Fireline Games, которая объявила дату релиза Leafy Corner — симулятор управления магазином, где продаются комнатные растения. Тут нам надо открыть точку и ухаживать за товаром, выращивать его и продавать. Нас ждет более сотни видов комнатной флоры. Помимо работы с ассортиментом, придется общаться с покупателями. Не все клиенты знают, что именно ищут, а некоторые будут приходить с необычными запросами. Одной из главных задач игрока будет именно подбор подходящих растений для посетителей зеленой лавочки. Интересно, и на самом деле где-то даже по-новому, ведь в подобных симуляторах раньше не приходилось ухаживать за ассортиментом. Игра для геймеров старше 12 лет, а выйдет она 30 июля. Продолжаем подборку уютных симуляторов игрой Restory. Это, кстати, про починку техники от студии Tiny Build. Тут мы окажемся в Токио времен 2000-х. Возьмем под контроль местную мастерскую и будем ждать заказы, которые вызовут бурю ностальгии у всех, кто владел хоть чем-то похожим на старую несгибаемую Nokia. И PSP, как пример. Авторы обещают детализированную систему ремонта. Геймерам придется разбирать гаджеты, очищать их от загрязнений, менять неисправные компоненты и заново собирать устройства с помощью различных инструментов. Все как в популярных роликах про реставрацию старой техники. Точной даты пока нет. Для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по